0: camera, action, that's it.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из ТОП 20.
2: Это ТОП 20.
3: ТОП РАДИО. 17-я позиция.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

конечно же, подводят итоги. И вообще считается, что чемпионат мира 2026 года, у него свои рекорды. Там, во-первых, тот самый трофей, который там выиграли по сумме, по-моему, 17 миллионов долларов, что тоже такая внушительная, серьезная сумма. По-моему, до этого цифры были что-то насчет 8. Также считается, что, кстати, чемпионат мира 2026 года стал самым посещаемым чемпионатом мира вообще в истории. Да, конечно, там, во-первых, впервые участвовало 48 команд. Многие считают, что это уже много. Насколько известно, организаторы планируют увеличить это количество, и там чуть ли не 60 с чем-то. Но с учетом того, что этот чемпионат у нас больше 2 месяцев проходил, казалось, целую вечность. Просто что ни новости, что ни день, так все про футбол закончился, и слава богу уже, в конце концов, да, но организатор говорит, 48 не предел, хотим еще больше. Ну, не знаю, посмотрим. Не нам решать, как говорится, но мы в случае чего посмотрим, осудим, да, свое мнение, куда-нибудь свои 5 копеек обязательно вставим, без этого никак. Далее, что у нас получается? Количество матчей, естественно, тоже рекордное. Количество людей, кто смогли посетить и увидеть своими глазами, тоже рекорд, более 6 миллионов, да, 6 миллионов 250 тысяч человек. Угу. Да, то есть в среднем посещаемость одного матча также рекордная, превышает 65 тысяч человек, несмотря на то, что цены на билеты, да, вы понимаете, вы помните, все-таки, ух ты кто такой, раз ты на чемпионате мира по футболу? Ты кем работаешь? Так что, конечно, было, да. Так, далее. Вот, я, смотрите, наврала тут по поводу 18 миллионов. Если говорить, вот таблицу нашла. Таблицу со всеми финансами. Чемпионат мира 2026 года. Чемпион получил 51 миллион. Да, финалист 34 миллиона. Третье место 30 миллионов. Четвертое 28 миллионов. Не так обидно. Да и, честно говоря, 4 команды, четвертьфинал по 20 миллионов. Потом далее, те, кто вошли в 1/8, 16 миллионов, каждая команда 8 команд получили, да? И участники 1/16 по 12 миллионов. Даже группы, даже те, кто просто участвовали, тоже получили по 10 миллионов. Ну, вообще, щедро, богато, да, поэтому что можно сказать? Ну, спасибо, что так повышаете цены на билеты. Где-то эти деньги нужно было получить. Ну, там плюс трансляция, конечно, не без этого. Трансляция действительно было тоже рекордное количество. И сколько стран, и сколько команд. И, в общем, ну, я думаю, что мы запомним этот чемпионат мира. Но дальше, скорее всего, больше. Поэтому посмотрим, что придумают на следующий год. Еще раз всем доброе утро. Если ты уже проснулся, ну, дай знать. 2-5-0-3-7.

0: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
2: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
3: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhest.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
2: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
3: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
2: Живи безопаснее с FN Service.

0: что, среда, время жаловаться или еще рано?
1: Да, конечно, конечно.
0: А, уже можно? Да, на что будем жаловаться? На погоду, на водителей, на ремонтные работы, которые не заканчиваются почему-то. Потому что ты рассчитываешь, что, блин, как они быстренько сняли асфальт. И как они долго его собираются еще.
1: А ты заметил, что, мне кажется, какие-то проблемы с бригадами или с людьми?
0: А может, асфальт закончился, ребят, у нас?
1: Нет, асфальт, может, не закончился. А как будто бы они все это счистили.
0: Счистили везде.
1: И все, и потом ты работников там не видишь.
0: Никого нету,
1: я
0: говорю.
1: Как будто бы для галочки кто-то отвечает, что ремонт начался, а ремонт идет.
0: Одна бригада, на разные люди. Они одни счищают и поехали дальше счищать. Они сделали свое дело. Сейчас должны приехать другие.
1: Ты думаешь, это так работает?
0: Которые, ну, так техника другая. Счищающая и асфальт укладывающая.
1: То есть это не... А, вот кто работает в этой сфере, расскажите.
0: Ну-ка, специалисты нам нужны сюда.
1: У вас определенная бригада на конкретный участок. Либо, как тогда рассказывает тут Андрей, что у вас есть одно задание, да, и вот вы, допустим, счищаете тот самый асфальт, и вас бросают из одного проекта в другой проект, из одного города в другой. Как
0: из одной
1: происходит?
0: Стороны,
1: прям
0: да.
1: Интересно даже.
0: Из одной точки планеты в другую. Я другого объяснения не вижу.
1: По Латвии. Да. Куда пропадают эти люди?
0: Куда они исчезают? Да, потому что другого объяснения нет. Ладно, ну что, погода тоже как бы не балует нас, хочу сказать, этим летом вообще-то. Я надеялся, что с Бельгии привезу нормальную погоду.
1: Угу.
0: Там была нормальная погода, даже дождливая. Но я, знаешь ли, гардероб свой не меняю. Я все равно...
1: Я хотел сказать, я в осенней кофте.
0: Ну, правильно.
1: А, и еще я сплю, если что.
0: В осенней
1: кофте. С кем? Так, я сплю под зимним одеялом до сих пор.
0: Ну, правильно.
1: А муж настаивал, чтобы ему душный, вот летнее, короче, искала я это летнее вообще одеяло. Не поняла, честно говоря, куда спрятано вообще.
0: Летнее одеяло в простонародье называется простыня просто.
1: Ну, нет, это совсем летнее. Нет, есть такое, типа, именно одеяло.
0: У нас две недели такое это было.
1: Хорошее, да. Я его нашла, поменяла, думаю, и каждый раз... Ложусь спать, и только думаю, вот дурачок. Я под своим зимним просто, мне супер. Вот такое лето.
0: Мне жарко, мне все равно жарко.
1: Нет, мне жарко.
0: Это жарко.
1: Холодно. Ну, у нас вообще вот так окно нараспашку, оно дует в меня.
0: Дует тебя окно?
1: Да.
0: А тебе, ну ладно, птица не залетает какая-нибудь такая?
1: Нет, знаешь, птица не залетает. Ну,
0: как,
1: я тебе что, Гарри Поттер, что ли? Какие птицы залетали. Я выхожу, а там все, совы сидят. Я такая, где-то я это видела.
0: Не, ну
1: я не поеду в эту волшебную ссылку.
0: Ну, окно нараспашку, ты умачь, ты что, там все что угодно может. Здрасте, добрый вечер, как говорится.
1: У меня прям так, конкретно с открытой, это же не окно, это открытая дверь балконная в меня.
0: Ну ладно, хорошо. Рано или поздно я жду сюрпризов.
1: Так
0: кто-нибудь залезет, Наташка. Скажи, адрес и этаж.
1: Ждем.
0: Я совершенно одна. Мой адрес такой-то. Вот это вот.
1: Такого не бывает.
0: Так что, друзья, ладно, если... Ну, мы пожаловались. Теперь ваша очередь, если хотите. Если хотите, да? Если нет, наших жалоб вам хватает.
1: Крути барабан!
0: Да, вам хватает. То все нормально. Я считаю, что достаточно на сегодняшний день. Все наши жалобы во Вселенную отправлены.
1: Да-да-да.
0: Она зафиксирована.
1: Сам, пожалуйста, такой, да, достаточно. Достаточно.
0: Да.
1: Ребят,
0: теперь только...
1: лимит просто...
0: Не, ну как бы под завязку уже нагрузили.

Яков, положительные эмоции. Ну, если есть, нет, да, давай, давай, докидывай. Мы сразу все одним письмом обратно в Хогвартс туда. 25037, WhatsApp. Top Radio. We love summer.

0: В Дании прошел летний всемирный конгресс Санта-Клаусов.
1: Да, это я рассказывала.
0: Да черт, все, когда дальше. Когда дальше ты?
1: Да. Ну, молодцы, а что, ребята? Встретились мужички-боровички в своих костюмах. Но... Я думаю, что они просто их после химчистки сушили. Я не знаю, ну как-то так, наверное.
0: Не, ну они обсудили, что там по поводу упаковки подарков, обсуждения в современном воспитании детей. И да. В целом, ну ты понимаешь, что в Дании такие встречи происходят при температуре плюс 30.
1: Да, и они на велосипеде, как своих, все устремились
0: с
1: в одно.
0: Бородой,
1: а ты говоришь, вышел, смотришь, совы везде. Вот ты вышел везде Санта-Клауса, вот тут, да. Конечно... Ты сразу подумаешь, что есть некоторые нюансы.
0: Есть нюансы. Поэтому, я их понимаю сейчас. Ведь примерно сейчас, в это время, как раз-таки, полгода, да, с момента Нового года. Или, ну, вот сейчас прошло, да, то есть уже.
1: Обалдеть.
0: Сейчас, если перевернуть лето наоборот, взять Австралию, то сейчас как будто январь заканчивается.
1: Вот так это что? Хорошо.
0: Это нормальная новость, да? Mm-hmm. Ну, это означает, что сейчас еще февраль и конец зимы.
1: Именно поэтому моя тетя с Австралии
0: конец лета.
1: Приехала.
0: Это да. Она приехала на зимовку сюда.
1: Зачем мне эта зима? Я тут потусуюсь. Ну, а тут там, тоже зима.
0: Ну, разве там в Австралии зима-зима?
1: Ну, не такая зима.
0: Мне кажется, там, что у них зима, это теплее, чем наше лето, нет?
1: В прошлом году так и было. Я думаю, что в этом году она мне скажет примерно то же самое.
0: Ну, это, скорее всего, так оно и будет, друзья. Все, ладно, поехали. Сегодня мы поздравляли с Варда Деной?
1: Нет, еще мы не поздравляли.
0: Ну, так погнали, что мы ждем? Мамини. Шодин Варда Дена. Варит апсе квиню. А как маминю зовут?
1: Вот, я говорю.
0: Как зовут? Это важно.
1: Как маминя.
0: Да, это важно. Потому что если Варда Дена у нескольких человек, мы же не можем угадывать. Хотя можем попробовать. Тем не менее, классная музыка далее. Впереди на топ-радио мы сделаем буквально полутораминутную паузу, после чего замечательные треки, такие как...

0: Night and Day и Abbey Flynn с треком Hold On. Это все впереди тебя ждет на волнах Top Radio. Оставайся с нами.
1: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
4: Это можно выяснить за несколько минут на сайте droshais.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
3: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
4: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
3: Живи безопаснее с FN Service.

0: Ну что, продолжается наш акция, конкурс, точнее акция у FN Service, которую предлагают вам проверить свою пожаробезопасность. А у нас конкурс, по которому мы все, кто проверил свою пожаробезопасность на сайте dro6.lv, это бесплатный инструмент для самооценки пожарной безопасности, который создали FN Service для того, чтобы помочь каждому за несколько минут проверить...
1: И для того, чтобы каждый мог получить подарочки.
0: Самостоятельно. Но подарочки...
1: И детектор дыма, и получается, и огнетушитель. Я теперь хочу огнетушитель выиграть у FN Service и попробовать его сделать.
0: Это да.
1: Потому что все, Андрей мне вчера сказал, что это не так, как в фильмах, когда включает кто-то огнетушитель, и ты улетаешь к стенке.
0: Ты путаешь с пожарным рукавом и бронзбойт.

0: который включает воду, и он там от себя
1: разные
0: откидывает.
1: Разные фильмы бывают.
0: Разные фильмы, да. И он потом
1: и где-то,
0: на этот шланг садишься,
1: ну,
0: и он тебя
1: тут...
0: катает, и ты там летаешь.
1: Это, кстати,
0: такая...
1: есть такое развлечение теперь.
0: Когда на шланг садишься? Нет, это другое развлечение. Ладно,
1: там
0: короче.
1: На воде.
0: Да-да. Если говорить про огнетушитель, то просто ты, ну что, ты нажимаешь, он...
1: Я теперь хочу попробовать. Это мой,
0: понятно.
1: Это мой фетиш, я обязательно это сделаю.
0: Но у FN-сервис проходит обучение, так что там ты там можешь это сделать. Все подробности у них. А вот подробности того, как получить наши подарки, мы расскажем прямо сейчас. Итак, drossize.lv, да, пишется, .lv. Заходишь, там бесплатные инструменты, заполняешь какую-то такую анкету, отвечаешь на вопросы.
1: Сначала ты выбираешь, ты будешь отвечать на вопросы, связанные с твоим предприятием. Возможно, ты являешься владельцем какого-то серьезного
0: бизнеса,
1: да. Может быть, у тебя есть частный дом, и ты тоже почти миллионер. Может быть, у тебя квартира. Все, в принципе, из этого, я считаю, уже признаки успеха.
0: Любое помещение можно проверить на пожаробезопасность с помощью их бесплатного инструмента. Заполняя эту анкету, ты заполняешь форму, номер телефона, имя, фамилию, да, и почту. На почту тебе придет отчет о твоей пожаробезопасности и советы, рекомендации от фан-сервиса, а на
1: советы
0: номер телефона...
1: сразу же после того, как ты закончил, уже весь этот опрос тебе присылают на самом сайте, ты видишь. Я все прочитала, все записала, оказывается, у меня на 40%.
0: Тебя наругали, да?
1: Да, сказали, что Наталья,
0: на номер телефона мы звонить будем случайному одному из людей, которые вчера в течение дня заполнили этот опрос, и...
1: Да,
0: если
1: друзья, для того,
0: человек
1: чтобы
0: нас сейчас слушает.
1: Сейчас стать участником нашей лотереи, тут вообще элементарно. Заходишь на сайт, заполняешь, и автоматически твои данные уже у нас. А тут теперь Андрей своей счастливой рукой.
0: Ну, важный
1: решать.
0: Момент, важный момент.
1: Что
0: еще.
1: Счастливой рукой делать.
0: Важный момент еще сейчас не спать. Чтобы моя счастливая рука попала куда надо.
1: Я думала, ты про себя.
0: Это
1: ой,
0: тоже.
1: Сейчас не спать, Андрей, сейчас не спать.
0: Сейчас
1: работать.
0: Бы не спать. Счастливая рука, она мне необходима как никогда. Для того, чтобы созвониться с тем человеком, чтобы он поднял трубку, это важный момент, да? И мы могли его поздравить с тем, что ему достается подарок. Поэтому сейчас мы это сделаем за эфиром в начале.
1: Да
0: кому-нибудь дозвонимся. Может, кого-то разбудим. Да. Но дело такое, тут ранние пташки, уж ничего не поделаешь.
1: Ну,
0: как говорится,
1: давай,
0: кто пораньше
1: попробуем.
0: Проснулся, тому и подарочки. Если дозвонимся и разбудим кого-то, это будет еще круче, на самом деле. Тогда, наверное, стоит это в прямом эфире делать. Ладно, в любом случае, много классной музыки у нас все равно впереди ожидается. Сейчас кому-то будет.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 22 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Латгале и восточном Видземе пройдут дожди, на остальной территории страны день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов, ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

0: ну что, я удивлен. Я удивлен. Денис, доброе утро.
1: Доброе.
2: Денис, что ты не спишь?
1: Собака вывела погулять меня.
2: О, какая собака!
0: Это... А, сейчас, подождите.
2: Какая собака?
0: Сейчас диалог собачников.
2: Какая надо порода подождать. У тебя?
1: Ну, у меня помесь, Джек Рассел и Бассендер.
2: Ой, там приходится по... много гулять, сочувствовать, Денис, ты чего?
0: Тут специалист.
2: Но он не ленивый, ну, ладно.
0: Понятно. Денис, ты заполнил анкету, рандомайзер выбрал тебя. Я поздравляю. Тебе достается подарок от...
2: Ты получаешь огнетушитель и дымовой детектор.
0: Угу. Скажи, заполнив эту заявку, насколько безопасно, какая оценка тебе пришла?
1: Ну, к сожалению, низковато, 30% всего.
2: 30? У тебя даже хуже, чем у меня. А это вообще редкость, у меня 40 была. Денис, ты чего там?
0: Когда что-то кого-то хуже, чем Наталья, это действительно редкость.
2: Тебе нужно вообще заботиться о своем жилье.
0: А скажи, у тебя присутствовал когда-нибудь...

0: фирма и...
1: Да, конечно.
0: А огнетушитель?
1: Вот нету дома.
0: Огнетушитель поднимет твою пожаробезопасность, я тебе точно говорю. Хорошо, стало все полезно.
2: Видишь, FN Service по-настоящему заботится о нас.
0: Да. Ладно, поздравляем тебя. Я напомню, что все те, кому мы вот вчера заполнили заявку, вот один из них был Денис, ну и все остальные. Там же несложно было, правда? Ну скажи, вот
1: так. Ну да, там все минуты легко. 3, наверное.
0: Минуты 3 заполнил, да, все пришло. И для всех остальных, в любом случае, вы остаетесь претендентами на главный приз. Это... система Ajax на сумму 450 евро. Денис, ты тоже участвуешь, да? То есть там это не
2: волнуйся,
0: это не важно,
2: да. Ты тоже можешь выиграть эту современную систему.
0: Так что, помимо еще всего. Но, разумеется, все остальные тоже. Там шансов уже, как говорится, количество участников будет побольше. Поэтому тебя мы поздравляем уже с...
2: Что? То есть не среди победителей, а среди всех.
0: Да ты слушаешь вообще меня? Среди всех! Я же говорю!
2: Вот это
0: да! Те, кто, кому мы сегодня...
2: То есть даже те, кто не победили на протяжении всей этой недели, каждый может, не получив вот этот приз дня, взять и сразу же суперприз Аякс за 450 евро. Круто.
0: Денис, нам с тобой надо подождать, по момент озарения происходит.
2: Я в восторге вообще. А я-то заполнила? Я же тоже участвую. Там вот это n.gorbatsov. Там ты найдешь мою заявку.
0: Хорошо, что сказала, исключу ее сейчас.
2: Да, удаляй. Ну, а я, наверное, напомню о том, что FM Service уже более...
0: Все, Денис, удачи, да, тебе пришлют приз.
2: Уже более 20 лет FM Service помогает предприятиям и частным лицам заботиться о пожарной безопасности, охране труда и гражданской защите. Мы берем это безопасно, берем что? Что? Мы верим, Гошечка, думаю, мы верим, что безопасность начинается в сознании, которое, кстати, мы вчера во время интервью тоже много получили. Поэтому регулярно проводим информационные кампании, образовательные проекты, чтобы повысить осведомленность общества о знании и безопасности.
0: Но если ты тоже хочешь участвовать в розыгрыше, то заполняй заявку на drossize.lv. Ну, drossize.lv пишется, да, и там все просто.

Сразу хочется добавить, испортив песню. Счастье есть, но приятного аппетита тогда. Так, это «Буду выпендриваться» Кэлвин Харрис, выступление которого я видел. Я еще буду какое-то время выпендриваться. Это «Satisfy», 18-я строчка нашей топ-20-ки. Но у всех будет такая возможность, уже в Ригу приезжает.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала.

0: Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: До 10 августа. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра» Добеле 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейн Испенс» 82% 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтарс» 200 граммов различные виды. 1 евро 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.

0: длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах. Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, 8 утра, друзья, и среда на календаре, 22 июля уже. А что нас впереди ждет? Нас впереди ждет прекрасный третий день. А, август это да. Сегодня, я говорю про сегодня. Сегодня нас ждет прекрасный день. Он третий на этой рабочей неделе. Это означает, что два дня позади, два дня впереди.
4: Да.
3: Ну, это просто. Тут календарь посмотрел, там разобраться несложно. Тебе, Наташка, объясняю на всякий случай.
4: Да.
3: Что еще? Если говорить о более близких планах, много музыки. Это пожалуйста. Uh-huh. Представитель Geta Games. Да, Geta Games Венсполс едет, и там будет большое мероприятие, о котором нам расскажет наш гость. И это будет уже в следующем часе. Ну и, конечно же, наше утреннее общение. Его никто не отменял, поэтому 25037 WhatsApp.
4: Будем говорить о чем-нибудь важном?
3: Ну, можем попробовать. Ты хочешь?
4: А почему нет?
3: Ты хочешь важной важности?
4: А что?
3: Ты думаешь, среда для этого подходящий день?
4: Идеально.
3: Погода, думаешь, соответствует?
4: Да, тут и дело.
3: Думаешь, 22 июля это нужная дата?
4: Я думаю, что большинство будет сидеть в машине, так и думать, я не хочу выходить на эту

0: поговорим про хобби. Хобби, которое может быть красным флагом. Если
1: да,
0: ты...
1: мы недавно говорили про хобби, которые мы бы хотели, чтобы были у наших ребят. Да?
0: Давайте наших представим, молодых. Да, что мы...
1: А тут вот как раз-таки на то, что мы обращаем... Я сейчас, знаешь, о чем подумала?
0: No.
1: Значит, мы будем говорить про те хобби, которые мы не хотим, чтобы были у наших вторых половин.
0: Да, более
1: часто
0: того.
1: Часто это конкретно просто упоминание хобби, которое было у бывшего.
0: Это может быть.
1: Просто так и все, я теперь ненавижу мотоциклы.
0: Боже, да. Но можем с точки зрения, вот представь, что если ты со своим суженым ряженым только, как ты
1: да,
0: говоришь,
1: познакомься.
0: Только собираешься mm-hmm. познакомиться, собираетесь перейти конфетно-букетный период да. к каким-то романтическим отношениям, да, и тут ты узнаешь, что у него есть какое-то хобби, и ты понимаешь, что это красный
1: флаг.
0: А
1: разве это вообще не на первой свиданке обсуждается?
0: Нет, не
1: как
0: всегда.
1: Как раз хобби.
0: Не всегда, общем, очень даже не всегда.
1: Я думала, это прям такой стандартный вопрос.
0: Не, первая свиданка...
1: А чем ты занимаешься, кроме работы?
0: Да, там время пускать пыль в глаза, а потом со временем уже ты узнаешь, что он коллекционирует модельки автомобилей, тратит туда все зарплаты.
1: А я заметила, что хобби обычно никто не скрывает, ими все гордятся, просто другие делают совершенно
0: неверные. Если ты продолжаешь в 40 лет коллекционировать модельки автомобилей, я не знаю.
1: А
0: нет, ну подожди,
1: такого?
0: Если у тебя крутая коллекция, то окей.
1: Конечно, потом еще на этом зарабатываешь, а марки это идеально.
0: Ты все еще про почтовый, да? Ага, mm-hmm. хорошо.
1: Все, про коллекцию, даже если что-то другие.
0: Ну да. Короче, коллекционеры. Ну, это же тоже, да, смотря, опять же...
1: Для тебя ты бы не хотел, чтобы твоя вторая половинка что-то коллекционировала?
0: Ну, она... смотря
1: для тебя
0: что.
1: Реально что являлось бы ред флагом?
0: Смотря что. Для меня ред флагом, блин, надо подумать.
1: Mm-hmm.
0: Ну, если бы...
1: Я знаю.
0: Ну, давай.
1: Если бы она ходила бы в походы. И ты такой, о, нет, это что-то
0: ну,
1: с собой будет таскать.
0: Ну, кстати, нет.
1: Ну, а как-то нет.
0: А часть...
1: Ты бы сам не ходил. 100%.
0: А она бы ходила, да?
1: А нет. Она бы ходила.
0: Не, я
1: с группой
0: ходил,
1: молодых, так. бодрых ребят.
0: Да.
1: И ты такой, ну, встретимся тогда, жду
0: каких
1: тебя.
0: Каких молодых, бодрых ребят? И, типа тебя, что ли?
1: Вот этих 40, да, плюс.
0: Молодая, бодрая.
1: Конечно.
0: Не.
1: А как еще?
0: Я бы ходил бы скорее тогда
1: они
0: все.
1: Они отличаются хорошей физической формой. Вместе они там в походе проводят много времени.
0: Мне бы пришлось тогда ходить вместе с ней и покупать дорогостоящие вот. Оборудование.
1: Да,
0: и это
1: говорю,
0: не очень приятно.
1: Вот, и ты бы не хотел, да ты не пошел.
0: Но это не red flag, это не red flag, понимаешь?
1: Хорошо, а что тогда твой пример вот red flag?
0: А я подумаю, зачем?
1: Там, а подожди, ну если она тусовалась, ее хобби это посещение новых клубов.
0: Ну так может она блогер.
1: Да.
0: Хобби.
1: И тогда это не red flag для тебя?
0: Не знаю. Надо подумать. Слушай,
1: нет,
0: в 20
1: для меня,
0: лет для
1: кстати,
0: меня бы это был бы green flag полностью,
1: да,
0: зеленый свет.
1: А вот, я, вот сейчас, если бы сейчас, молодой
0: наверное,
1: человек рассказал бы о том, что он посещает клуб, это такой, о, я, по крайней мере, ну все, это восписываем, это нам вообще не нужен.
0: Не, ну смотря как сейчас, если он каждые выходные, как
1: но
0: в песне, каждую пятницу я в
1: то все
0: сам,
1: равно.
0: Я в клубе.
1: Даже как если типа как
0: танцует.
1: Рассказывают, что они не пьют.
0: Ладно, чего мы фантазируем? Кому интересна наша история? Кому вообще интересно все, что мы обсуждаем? Нам гораздо интереснее, что наши радиослушатели считают по этому поводу. Разве не так, Наталья?
1: Мне кажется, что нет, но, пожалуйста.
0: Будем делать вид, что да. Поэтому на 25037 в WhatsApp пиши хобби, которое является красным флагом для тебя. Top Radio. We love summer.

0: Видим все ваши сообщения. Сейчас о них поговорим. Пока что немного музыки. Это Эллок и Дженнифер Лопес. Everything's fine. Кстати, на Tomorrowland Эллок играл немножко другого стиля музыку. Зиверт и Газ. Это восьмая строчка на штоп 20-ке. Именно с этим треком скоро продолжим.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 centi. Rimi –

0: диджеями Шкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Alpina объемом 8 литров 54,99. Холодильник Samsung 344 литра 399 евро. Посудомоечная машина всего 199 евро. Casino Kai. Предложение действует до 28 июля в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Від земи Айцина гаршу цельоюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Вы говорите крака, я говорю дил.
4: Крака!
3: Дил!
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарской здоровья швейцарием.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lido. За то, что настоящее.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: утреннее шоу.
1: Обожжет раз сообщение слушателя?
2: Давай, давай, конечно.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Андрей, а как насчет коллекционирования алкогольных напитков?
2: Которые вредят вашему здоровью.
3: Коньяка и тому подобное.
2: Которые вредят вашему здоровью. И здоровью Андрея, как мы видим. Итак.
1: Подожди, коллекционирование не вредит само по себе. Никаких проблем-то нету.
2: Так
1: просто
2: это наоборот, кстати, признак того, что в семье нет ни у кого проблем с алкоголем.
1: Ну да, это раз.
2: У тех, у кого есть проблемы, там ничего не коллекционируется,
1: да.
2: Там только пустые бутылки. Здесь у нас был виски из Аргентины.
1: Проблема не в том, что ты коллекционируешь. Проблема в его, куда его ставить? Понимаешь, когда у тебя вся квартира будет заставлена алкоголем, к тебе приходишь, такая, это моя коллекция, ну круто. Ну блин, а везде, кругом, вся эта коллекция. Так и там уже не важно, что.
2: За этим должна стоять история.
1: Ну, возможно.
2: Ну
1: я видел, когда, знаешь, там, когда позволяет людям там иметь хороший такой винный погреб, там, например, или...
2: Винный погреб?
1: Какой-то красный бар, назовем
2: что
1: так.
2: Что происходит?
1: Ну, прям отдельный такой, знаешь, такой большая-большая такая вот коллекция, да, там всех разных. Ну, наверное, круто. Ну, у меня такой возможности нет.
2: Ты, наверное, о таком мечтал в 20 лет. Такое жилье, такое девушка, такая, а теперь я включаю неоновую подсветку.
1: Диско-шар
2: начинает свои движения.
1: Ну, честно говоря, ну вот про винный погреб я сейчас задумался. Ну, это классно, наверное, круто, да? Это такой,
2: ну, слушай, погреб это вообще...
1: Приходишь такой, смотри, это коллекция такого, урожай такого-то года. Здесь пыль с пробки надо сдуть.
2: Надо
1: перевернуть уже.
2: Не забывайте, что все это вредит вашему здоровью.
1: Коллекционирование не вредит.
2: Да, но в любом случае.
1: Распитие вредит, а мы к этому не призываем.
2: Ни в коем случае.
1: Так.
2: Что у нас еще? Конечно, здесь не обошлось без философии. Доброе утро. Наверное,

0: на любое хобби, которое превращается в манию, это red flag.
1: Давайте напомним, да, что мы говорим про хобби, которое для себя является красным флагом, а именно, например, при знакомстве, да, и может быть, кстати, не обязательно со второй половинкой, может быть, просто при знакомстве с другим человеком. Да, с людьми они говорят, слушайте, а у нас такое хобби, мы любим посещать странные вечеринки. Такой, спасибо, не надо.
0: Да, как раз таки вот наша слушательница написала о том, что для меня теперь red flag — это люди, чье хобби называется тантра, фестивали и различные непонятные танцы. Все, человека...
1: А они тебя заманивают в это, да?
0: Для кого? Конечно, я думаю, что да.
1: Даня, а давайте с нами. А у вас неплохо получается.
0: Да, тантра — это отлично. Нет,
1: все, это круто, давайте сейчас покажем.
0: Нет, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, как говорится. Поэтому, видишь, для кого-то это уже red flag.
1: Но
0: и... А вообще, наверное, какие-то религиозные такие варианты тоже являются для многих как бы red flag.
1: Обратиться в мою веру макаронного бога, да?
0: Не нужно, пожалуйста, настаивать на чем настаивать.
1: Не нужно копить деньги, вы дайте все нам, в нашу общину.
0: Просто попритесь на лосы, оставьте косичку. Это модно.
1: И на завтрак, пожалуйста, вот эта еда. Истинная причина тошных походов. Мы тут вычислили, что мужички-боровички, которые, как ты говоришь,
0: красивая
1: возможно.
0: Физическая форма после походов.
1: Да, как?
0: Именно. Туда собираются, конечно, это же общество людей, которые с тобой идут. Без этого вообще никак. А потом ты выглядишь, ой-ой-ой-ой. Ну, где ты можешь себе позволить 12 часов заниматься кардио?
1: Да.
0: Ну, во-первых, у тебя реально нормальной жизни нет столько времени.
1: Да.
0: А во-вторых, как ты себя заставишь такой, давай 12 часов без остановки ходить.
1: Поэтому red flag. Red flag однозначно.
0: Для тебя, да. Топ
2: Music. Прямо сейчас. Песня из топ-20. Это топ-20. Топ-20. 19-я позиция.

0: А вот тебе, кстати, на проходе мы спрашиваем, да, какое хобби является красным флагом для тебя. И при знакомстве с, допустим, с человеком противоположного пола, если вы в стадии начала романтических отношений, например, узнавая, какое у него хобби, для
1: вы
0: тебя это сразу...
1: Вы решаете, что все, такое, нам не подходит.
0: Что-то дофига. Либо же это просто, может быть, знакомство с новыми людьми, и они говорят, у нас такое хобби, такое, подальше.
1: А вот это вот, когда раз женщина танцует на вот этих вот каблуках high heels, ты такой, да, это моя львица. Или такой, нет.
0: Это хобби? Ну да. Нет, подожди, ну это увлечение как будто.
1: Ну это и есть хобби.
0: Ну ладно. А если хобби... Ну хорошо, сейчас мы поговорим об отличии хобби и увлечений, потому что если человек играет, допустим, там или в теннис, да, или в падл, или в футбол, там, по воскресеньям раз в неделю, это является хобби разве? Мне кажется, это... Или ходит в тренажерный зал. Это же тоже не хобби, это просто...
1: Я считаю, что это одно и то же.
0: Okay.
1: Хобби — это увлечение, которое стало регулярным занятием в свободное время. Эндрю, чтобы ты как-то
0: ну, а
1: понимал.
0: Ну, спорт считается?
1: Конечно.
0: Ну, допустим, ладно, пускай будет. Насчет коллекционировал алкоголь, он говорит, вот мой отец не святой, но всю жизнь собирает, говорит, маленькие коллекционные бутылочки алкоголя.
1: Ну, отлично.
0: Ну, вот они когда маленькие, тогда это и разумно, потому что, ну, они маленькие, их есть куда ставить. Там,
1: это начинается с того, что как раз-таки тебе же нужно еще привезти, обычно у нас везде перевес.
0: Ну, маленькую-то там что-то
1: перевес. А маленькую,
0: перевес,
1: поэтому, ты, поэтому ты и выбираешь маленькую.
0: Это
1: и
0: да.
1: Поэтому и коллекционируешь далее маленькие.
0: Они недорогие, я вот видел в аэропорту.
1: Тоже
0: недавно.
1: Верно.
0: Недавно. Ладно, что ж, можем поговорить про такие более серьезные увлечения. Я вот думал, знаешь, какое вот хобби меня бы, наверное, сильно бы насторожило?
1: Ну?
0: Если бы человек был очень...
1: Лепка из глины?
0: Человек, с которым я собираюсь строить какие-то отношения, к примеру, да, был очень сильно увлечен каким-нибудь артистом или какой-то группой, или каким-нибудь спортсменом. Фанатично, ну, то есть ты понимаешь, да, до такой степени, что типа там участник какого-то фан-клуба.
1: Ну, подожди, давай так, в 20 это актуально.
0: Ну,
1: а вот как-то после 40 я что-то не видела, не встречала, чтобы прям кто-то
0: романтическое отношение
1: очень...
0: подразумевается с 20-30 в этом возрасте, как правило. Да. Ну, нет, сейчас-то, конечно, по-разному, но, допустим,
1: но
0: в моем случае так.
1: Я просто не видела такого, чтобы кто-то такие в 40 такие заходишь, а там есть вся комната в плакатах.
0: Ну...
1: Как-то так.
0: Ну нет, подожди. Так оно вся комната в плакатах, это как раз-таки подростковая история.
1: Да.
0: Но она потом трансформируется не вся комната в плакатах, а посещение всех концертов, где бы они не проходили.
1: Да,
0: в
1: вот
0: любой
1: я
0: стране.
1: Хотела, так это ж наоборот классно.
0: Не знаю.
1: Все, мы знаем много.
0: Бюджет трещит по швам. Хорошо. Отдельный привет тем людям, которые слышат слово хобби, сразу же пишут хобби-хорсинг нам.
1: Божечки,
0: это прямо специально. Просто отдельный
1: все.
0: Респект.
1: Да, да, да.
0: Вы молодцы, вы да. реагируете так.
1: Это шутка защита.
0: Считано прямо, давайте даже
1: она оригинальная.
0: Отдельно. Там, ни разу такого, конечно, не было в нашей памяти.
1: И опять случилось.
0: Да, и опять 8 с хобби-хорсингов нам прислали. Спасибо, Кан.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 22 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Латгалии восточным видом и пройдут дожди. На остальной территории страны день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный до 4.

0: Мадонны, которая называется «Bizarre». И это совместная их работа с Мартином Гарриксом. Как этот оседает в голове этот трек, честно говоря, когда его послушаешь. Ну и продолжим наше утреннее общение, конечно же, про хобби и ред-флаги.
1: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jau no 15 gadu vecuma un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
4: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

Так что смотри, какая мысль есть у Эрика, который говорит, а нет ли такого, что у человека, у которого нет хобби, это уже ред флаг. К примеру, он вот приходит домой после работы, и что он вот делает? Смотрит телек, скроллит телефон. Что? А еще, не дай бог, портит свое здоровье каким-нибудь.

0: другим занятиям. Ну, согласись. Может быть, и хорошо, когда у человека... Ну, ладно, нет-нет. Хорошо, конечно, когда у человека есть хобби. Но есть некоторые хобби, которые нас настораживают. И мы именно об этом
1: сегодня
0: говорим.
1: Я точно могу сказать. Да. И я рекомендую... Ладно, не настаиваю, но рекомендую. Короче, если у человека хобби пение, для меня это red flag.
0: Здрасте.
1: Да.
0: С чего?
1: Потому что это, короче, в школе было круто. У меня парень рэпер.
0: Ну, пение и рэпер, это ты, пожалуйста.
1: Это разное. Ну, неважно. Это музыкальная, любая. Рэперы тоже там читают, они делают то же самое. Они пытаются там песни, тексты, так же, как и любой другой певец.
0: Так.
1: Ну, то есть, принцип один и тот же. Они стили разные, но все это они делают ртом чаще всего. В это все вовлекаются с головой.
0: Ну и что?
1: Ну, для меня это red flag.
0: Да?
1: Да. Во-первых, эти люди поют в душе.
0: Ты приходишь, он пишет песню?
1: Ну, да. Потом он пишет песню, потом он такой: слушай, я написала такую песню, а вот посмотри, вот послушай, вот так вот, классно.
0: Ладно, одно дело.
1: И ты должна делать вид, что
0: ты должна
1: классно.
0: Поддерживать. Ладно,
1: да,
0: это одно
1: это
0: дело.
1: Ужасно. Это ужасное хобби. А потом
0: другое
1: они
0: дело,
1: еще...
0: когда вы приходите в гости, и он говорит: я написал для вас песню. И ты...
1: Да. И ну, вот это потом. Сидишь? Так, а ты сидишь, а это он твоим родственникам посвящает. А ты видишь лицо своих родственников и понимаешь, что они не могут сказать все, что они сейчас думают по этому поводу. А песня очень длинная.
0: Каждому родственнику отдельно. Ладно, слушай, ну такое нереалистично. Давай так
1: подумаем. Как-то нереалистично. В смысле нереалистично?
0: Ну, кто так делает?
1: Ну, у меня, друзья, конечно, ходят. Во-первых, они ходят на занятия регулярно.
0: У
1: них есть, конечно, у них есть учитель. Что тут нереалистично? Очень много людей этим занимаются.
0: Ну, значит, они хорошо поют, если они ходят на занятия, наверное, все-таки.
1: Ну, им это нравится, да. И у них это, для них это хобби. Вот для меня это типа вот red flag.
0: Ну ладно, допустим. Прям вот... Хорошо, нам предлагают бачата red
1: да.
0: flag. Не знаю, но есть такое. Видимо, у
1: ну,
0: кого-то...
1: Танцы, а конечно, что, не только бачату. Но я тебе говорю, хорошо, вот у тебя с танцами все окей?
0: У меня?
1: Да.
0: Я бачату не танцую, зумбу тоже не как-то не, да. не довелось. Надо попробовать, я могу.
1: Но это же тоже получается. Тебя человек говорит, потом вы сидите в любом месте, начинаете играть музыку. Говорит, давай потанцуем. Я вообще не люблю, когда меня приглашают на танцы. Не надо. Свое
0: тогда
1: хобби, свою бачату оставьте,
0: на
1: пожалуйста.
0: На брейк-данс никто никого не приглашает.
1: А, и ты такой, и вы такие посередине, такие корпоративы, такой, а я сейчас вот так кручусь, вот
0: я
1: так
0: сейчас
1: кручусь.
0: Гелик. Фиганут здесь прямо на столе.
1: Нет, для меня тоже. Для меня тоже. Это вот.

0: 10 августа. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра» «Добеле» 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейнес Пенс» 82% 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтарс» 200 граммов различные виды. 1 евро 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Ога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны спагетти только 55 центов. Зем-зем цены в Мего.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: В июле в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. «Апотека».
1: «Сосед» на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло «Залта» 99 центов. И консервы для кошек «Гурме Голд» евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 g vienības par vienas cenu 99 centiem. Maksima.

0: Интерактивное Morning Show на ТОП-радио.
1: Так, ладно, давай быстренько завершим эти истории про красные флаги. Я вот про рэп в машине не до конца понял. Она, наша слушательница написала, говорит, что был ухажер, который написал ей песню, рэп, и
2: да,
1: в машине
2: благо,
1: были только
2: этот...
1: мы.
2: Нет, она говорит, благо, что в этот момент, когда он ставил, видимо, да, этот трек свой, да, в машине были только они, потому что стыдно ей было слишком.
1: Да ну что, вот как? Подожди, ну это же... Я не знаю, по-моему, для этого есть. Когда вы вдвоем, да, там же можно по приколу какой-то. Я написал тебе рэп, зачитал его. Ну, как бы, когда вы
2: нет,
1: вдвоем...
2: Когда это по приколу, да,
1: это все,
2: но если человек серьезно этим занимается,
1: не знаю,
2: то это прям уже, ну, очень, не очень плохо.
1: Red Flag хобби — это абсолютно все свободное время играть в видеоигры, по-моему. Я сам вечером на пару часиков играю, но целый день в свободное время. Ужас. Ужас. Ужас. А если свободно... Ну, ладно, я не знаю, ну... Ты считаешь это рэп-флагом? Ну, есть типа too much, если много играть,
2: ну, конечно,
1: или что, да?
2: Да. Ну, типа, это раздражает, если... да.
1: Чем? Что человека,
2: нет,
1: у человека есть хобби?
2: Может, хватит уже играть? Давай уж чем-нибудь займемся, погуляем, там еще съездим куда-нибудь и так далее.
1: Ну, а и в этот
2: что,
1: момент...
2: тебя никогда не ругала жена, хочешь сказать, за то, что ты слишком много играешь?
1: Не, ну бывало, конечно.
2: Конечно, бывало, поэтому ты прекрасно знаешь, что это раздражает вторую половинку, а если это постоянно,
1: ты
2: то...
1: ты сейчас сказала важную фразу. Пойдем лучше погуляем. Мне же было просто, что ты играешь, а что делать? Не было никакого ответа. Потому
2: это
1: что
2: уже
1: ты
2: ваши личные разборки.
1: И играешь только в том случае, когда действительно нечем заняться. Но когда есть альтернатива какая-либо, пойти погулять.
2: Нет, занятия всегда
1: предложила.
2: Можно придумать, конечно. Что, может, в кино, может, съездить, можно миллион чем заняться. Просто
1: вот
2: нет,
1: смотри,
2: я считаю, что
1: сейчас
2: не нужно
1: за тебя
2: иногда...
1: опишу ситуацию. Сидишь, играешь, говорит, хватит играть. Хорошо, поехали в кино. Нет, не хочу. Вот,
2: хочу играть вот... дальше.
1: Нет, это она отвечает. Вот смотри, она подходит, говорит, хватит играть. Я говорю, хорошо, что будем делать? Ну, поехали, может быть, в кино тогда? Ну, типа, я говорю, как бы взамен. Нет, я в кино не хочу. И что так? Ну, тогда я играю
2: хочу,
1: дальше.
2: Чтобы ты не играл просто.
1: Ну, вот именно. И в этой претензии...
2: меня.
1: Да, и это претензия. И это претензия, я говорю, так, подождите, у кого-то бесит, что кому-то нечем заняться,
2: нет,
1: а мне есть чем заняться,
2: да,
1: я могу поиграть.
2: Я считаю, что, кстати, ну, я за то, чтобы там играли, и прикольно, когда, допустим, у меня муж играет с ребенком, круто у них там. Да, конечно, это рано или поздно заканчивается слезами либо одного, либо другого.
1: Ну да.
2: Вот, потому что не убивай меня!
1: И соседи в шоке. Да, постоянно ребенок
2: играет. Это не в Mortal Kombat играют.
1: Ну, понятно. Mortal Kombat — это вообще вещь.
2: И ребенок просто, ну, не успевает. Знаешь, все эти комбинации.
1: А я знаю, как семьи решают семейные разборки таким образом.
2: Тоже?
1: Они говорят, так, ничего ты не понял? Пошли быстренько партийку в Mortal Kombat. Кто кого отфигачил, тот и прав.
2: Да, это круто.
1: Все. Так что, знаешь, это еще так себе хобби. Ладно, что ж, друзья, давайте тогда подытожим. Если честно, для меня действительно, я соглашусь с нашим слушателем, который написал, наверное, Red Flag — это когда нет вообще никакого увлечения и хобби, потому что в этом случае...
2: Да, это, кстати, тоже.
1: Да, как будто бы что-то какая-то пустота. Должны быть какие-то хобби и увлечения. Это именно то, что заполняет наше свободное время, когда ты просто его просиживаешь на диване за телевизором сериала однообразно, да, и, может быть, хобби смотреть сериалы, конечно,
2: можно
1: сказать.
2: Антон Долин говорит, что смотреть фильмы — это хобби.
1: Это в его случае.
2: Ладно, в его случае это профессия.
1: Работа,
2: да.
1: Профессия, да. Поэтому я за хобби, за разносторонние,

0: Но Red Flag есть Red Flag. Для каждого они свои, абсолютно разные. Для кого-то компьютерные игры, для кого-то пение и сочинение песен. Я не знаю, там, честно говоря, в каждом мы можем что-то видеть.
1: Послушай, какую песню я написал тебе?
0: Но знаешь, что какое хобби, которое, наверное, трудно осуждать? Ну. Это любое спортивное увлечение. Если человек увлекается классным, интересным, динамичным спортом...
1: А если человек занимается тем, что организовывает все для того, чтобы другие люди и дети могли заниматься спортом?
0: Когда он смотрит, что спорта маловато в нашей стране, надо его организовать. Поэтому с одним таким человеком мы пообщаемся в следующем часе.
1: Круто!
0: Потому что Раймон Толбакян будет у нас в гостях, основатель Ghetto Games. Top Radio. We love summer.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Интерактивное Morning Show на ТОП-радио.
1: Ну и начнем этот час, наверное, с информации о том, что в Венспилсе будет проходить Geta Games фестиваль, GG Fest называется он, в эти выходные, город Венспилс, и это очередной...
2: С 24 по 26 июля Олимпийский центр Венспилс и концертный зал Латвия. Там целый квартал,
1: да,
2: занят этим важным мероприятием.
1: Происходит не первый раз, это происходит ежегодно. И Раймонд Толбакян у нас в гостях, чтобы рассказать немножечко об этом поподробнее. Привет!
3: Здравствуйте.
1: Так, тебя называют Ghetto Daddy. Я правильно? Я правильно понимаю?
3: Ну, кто-то называет и так, да.
1: Потому что ты был у самых истоков этого движения, правильно?
3: Ну, было такое дело.
1: Можешь рассказать чуть-чуть как? Я так понимаю, начинался с баскетбола, ты ведь сам тоже баскетболист.
2: И просто. Как много лет назад ты начал вообще все, весь этот процесс?
3: Мы начали в 2009 году вместе тоже с ребятами. Идея была, не знаю, во время кризиса объединить...
2: Да, кстати, после 2008-го, правильно, да, вообще да. Там неопределенный такой период депрессии вообще было.
3: Да, я
2: у
3: сам
2: многих
3: тоже
2: люди руки опускались, люди опускались, все вместе опускалось. И вы решили создать в кризисный период что-то новое?
3: Ну, хотелось заняться тем, то есть я был раньше профессиональным баскетболистом, потом занялся чуть-чуть там бизнесом, и во время кризиса...
2: В 2008-м как раз.
3: Да, и там все остановилось, мне тогда было там 22-23 года, и я так подумал, чем бы я хотел бы заняться в этой жизни, и ответил себе так: хочу быть в спорте, но не хочу быть спортсменом. Ну вот, и начал первое мероприятие. В Москве было очень похожее движение, и организаторы были мои близкие друзья, потому что я туда ездил играть, пока еще все политические отношения у нас были намного лучше. И активно участвовал, мне очень нравилось то, как они там это все делают. И я, грубо говоря, по старым их презентациям начал двигаться здесь, в Латвии. И потом я сразу понял, что один баскетбол — это очень мало, учитывая, что в детстве у меня был хороший опыт с BMX фристайлом. Я был один тоже из первых ребят, наверное, в Латвии, который этим в целом занимался. Вместе с такими рэперами, как Гачо. То есть,
2: наши ребята.
3: С того времени уже знакомы и хорошо дружили. Ну вот, и понял, что надо объединять весь уличный спорт, и сразу пошло там BMX inline skateboard, баскетбол, это был, вербал этот фристайл, то есть часть хип-хоп батла, и также танцевальные, там хип-хоп батлы танцевальные. Потом уже подсоединился он нам через годик-два уличный футбол. Там появился рядом флорбол, потому что инфраструктура очень похожая. И так вот в Грязин Каунсе шаг за шагом мы развивались. И в 2013 году был первый фестиваль Венспилс.
2: Сейчас получается, да, это спорт, который рождается на улицах, скажем так, да? И тот же флорбол, то есть

0: флорболом ребята просто занимались во дворе, реально, да? То есть вы собирали команду. Не было такого, что были какие-то такие прям...
1: Не-не, это маленькие
0: тренер,
1: команды.
0: Что все ходили сначала как-то какому-то тренеру заниматься, он потом ходил уже организовать. Нет, то есть это получается, вы начинали с того, что, ребят, если вы хотите, вы просто заявляете свою команду. Да, вот вы, да, пацаны, да, со двора...
1: Да.
0: Находите там, не знаю, пятерых-шестерых, да, ребят, придумываете себе дерзкое название и давай, прыгай, участвуй.
1: Очень, очень все вы как бы рассказали, как будто я ответил уже. То есть так
0: это
1: и
0: вот
1: было,
0: так?
1: Да.
0: Супер.
1: И в целом идея такая, да, там очень много молодежи, которые... Я в целом вижу так, что вид спорта мы используем как инструмент в работе с молодежью. То есть, окей, ты раньше играл там в спортшколе баскетбол, но ты там что-то не поделил, не знаю, с тренером, или что-то у тебя пошло не так, mm-hmm. и ты ушел в спортшколу, но у тебя эти науки остались. Потому что в целом, пока ребенок учится там до 12 класса, ну что он просто каждый день что-то учится, и параллельно у него есть этот вид спорта, которым он занимается, увлекается.
0: На переменах часто бывает даже, да.
1: Ну, на переменах не все школы там такую инфраструктуру создали, чтобы на переменах дети занимались активностями, да, ну окей, то есть, ну, например, ну вот, и эта наука, например, мне тоже, то есть я баскетбол, я занимался там, типа, там с 5 лет, там с 14 лет, там во всех сборных и так далее, а потом все заканчивается, и как бы вот мы поняли, что эти науки можно использовать именно, чтобы собираться вместе с друзьями, кто-то играет лучше, кто-то играет хуже, но все могут заняться. Ну, а потом нечаянно выросли олимпийские чемпионы тоже на нашей площадке.
0: А это как?
1: А вот просто, потому что мы помогаем, ну, то есть не помогаем, но мы, то есть, создаем среду, в которой человек может полюбить то, чем он занимается. Потому что, когда ты идешь, и тебя палкой тренер гоняет, то это, ну, как бы работает там до 14 там, лет. Потом у тебя начинается этот ребел стадий, mm-hmm. когда ты начинаешь,
0: да,
1: все отрицать.
0: Да, подростковый период, когда ты знаешь все лучше всех остальных.
1: Да. Да, конечно, и как бы, а летом, когда ты приходишь с друзьями, никто тебя там не тыкает, и ты можешь просто кайфануть и под, не знаю, классную музыку и классный вайб заняться чем-то, ну, что ты на самом деле-то любишь, и так ты влюбляешься еще глубже и глубже в это
0: и
1: дело.
0: И еще и девчонкам показать, чем он можешь вообще.
1: У нас очень много хороших пар образовалось.
0: Я представляю,
1: 18 лет.
0: Я думаю, что там все так вообще, без этого, без, да, этого романтического флера, это просто невозможно.
1: Я вообще говорю, что гетто построен на сексе, так что...
0: Подожди. Так, Райман,
2: куда мы заехали? Хорошо, слушай, а если говорить, ну, на то, на чем построен действительно гетто, да, это... Ну, давайте уточним. Это...
0: Андрюшка сразу испугался уже.
2: Да, я так смотрю, ну, сейчас многие подумают, с чем он там занимается. Ну, как ты уже отметил, это и BMX, да, и фристайл, и баскетбол, фристайл-рэп, да, бэтл. Сейчас появилась как эта новая фишка, нам Руслан приходил, рассказывал еще. Также гетто файт, да, бои.
1: Да.
2: Ничего себе. Волейбол, футбол 3 на 3 для детей, правильно?
1: Да, да.
2: Флорбол, 3 на 3 хоккей тоже входит?
1: Да.
0: Вы теперь знаете, да, куда вам надо будет?
1: Я слушаю, да.
2: Да. Теннис и, я тут заметил, и... Е-спорт, то есть киберспорт.
1: Это Counter-Strike, да.
2: Только Counter-Strike.
1: Это финал Прибалтики. Очень классное дело. В прошлом году мы это тестировали. Сам пошел, сидел, смотрел, слушал. И очень понравилось. На самом деле, я даже не знал, что... Я не играю, например, сам Counter-Strike, но сидеть...
0: Ты стал зрителем, да, таким?
1: Я стал зрителем, и когда это все комментирует и объясняет, что там сейчас происходит, ну, реально, как бы, вообще не отстает от очень крутого какого-то фильма, который втягивает, и также эта игра втягивает. Я раньше не понимал этого, но сейчас понял, насколько это на самом деле спорт.
2: Ничего
0: себе.
2: Не очень ли это прямо крутая попытка объединить вообще всех детей, все их интересы, даже если они не очень спортивные, но киберспортивные, да, там любят компьютерные игры, Dota, пожалуйста, и вам есть место в Ghetto Games.
1: Вы знаете, на самом деле, то есть наша цель такая, приходит человек с инициативой, ему нужна там дополнительная аудитория, он хочет показать, не знаю, свою инициативу, то есть ребята, которые из e-спорта, да, ну то есть они приходят к нам, говорят, о, ребята, вы делаете такую классную вещь, мы бы хотели, может быть, предложить, может, мы можем. И обычно это такие инициативные, приятные ребята, с которыми мы, как бы, ну, помогаем с нашей платформой, потому что, ну, я думаю, мы, наверное, самый большой молодежный медиа, ну, учитывая наши социальные сети. И, как бы, мы говорим, да, конечно, давайте пробовать.

0: И так часто, так выросло все. Так вырос флорбол, так же случилось Ghetto Dance, так же случилось Ghetto Fight'ом. Это были очень инициативные люди, молодые в то время, сейчас они уже очень, ну, все взрослые, но продолжают двигаться. И я точно знаю, что каждый по себе, мы бы давно бы закончили этим заниматься. 100%.
1: За счет того, чтобы за то, что вы поддерживаете друг друга, то, что постоянно, конечно, добавляются какие-то новые вызовы и, да, прочее. А я так, у тебя же тоже много детей?
0: Много, да.
1: Ну, расскажи, четверо детей,
0: да.
1: А чем занимаются мальчишки?
0: Ну, вот один играет в футбол, очень так серьезно занимается. Младший пока что ничего не делает, ему 3,5 года, он еще как бы развивается.
1: Ну, все, полгодика может еще поразвиваться, дальше уже в спорт.
0: Да, и поскольку старшими детьми, ну, дочка сейчас живет со мной, но сын живет в Америке, он чуть играл в баскетбол, но... Ну, как-то не было у него, вот он такой добряшка, что он там в контактном виде спорта, он как-то, он очень такой творческий человек, то есть он большой, сильный, мускулистый, огромный, я бы сказал, там, 1,98 м, такая машина, там, 102 килограмма, 17 лет.
1: То есть ты с ним не споришь?
2: Не, или я думал, что вот как появился Ghetto Rap Battle и прочие творческие какие-то вещи.
0: Да, да, да. Не, когда последний раз я ему там по ушам дал там 15 лет, я всего лишь 3 раза давал, ну, каждому мальчику, считай, надо 3 раза дать, то есть по ушам, чтобы он, ну, все-таки не пропустил эту важную часть образовательную. И после этого я сказал: слушай, ты уже такой огромный, что, то есть, или я тебя бью в челюсть и сразу выключаю, или нам надо будет договариваться. То есть, из того времени мы поняли, что как бы уже там дергать
1: что
0: никто...
1: Лучше договариваться.
0: Мы будем просто договариваться, потому что нет смысла. То есть, или мне надо очень жестко уже поступать, но это я как бы... Я без насилия. Так.
1: А, давай вернемся тогда, наверное, к GG-фестивалю, который
2: пройдет в Red Space. Мы вернемся к нему обязательно, да, тем более, что наши слушатели могут с нами общаться, да, и обязательно об этом поговорим. Если появляются вопросы, ты тоже пиши, используй наш WhatsApp 25037. Пока что прилетает Ghetto Tet из Waitings No Brass. Сразу же сообщение, как только услышали, что ты у нас в гостях. Через паузу мы обязательно продолжим, да, и Рэмэт Элбакян у нас в гостях, основатель Ghetto Games.
3: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi. Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl,

0: Шемишкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вау, ничего себе предложение! Лаванда 25 сантиметров, евро 49. Туристический стул, разные цвета, 19,99. Батут с лестницей и защитной сеткой, всего 99 евро. Касинукай. Предложение действует до 28 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: В Мега!

0: Утреннее шоу.
1: Так, ну что ж, мы продолжаем. И Рай Металбакян у нас в гостях. Основатель Geta Games. Тебе приходит сообщение с словами благодарности. Спасибо за крутую возможность, пишет наша слушница, объединиться детям, спортсменам, показать себя и посмотреть на других. Любой вид спорта — это большой труд. Всегда восхищают людьми, которые им занимаются, пишет мама одного из спортсменов, который участвует в дисциплине самоката.
2: Класс, супер.
3: Да. Самокат это одно из новых, да, я так понимаю?
1: Неоднократно выиграл первенство, да.
2: Скутер — это уже много лет.
3: Уже давно, да?
2: И BMX-еры очень переживали, когда появился скутер.
3: Да ладно, ревность?
2: Это ревность, да, потому что для детей намного легче начинать скутер, и как бы они, в принципе, на нем и остаются, потому что сейчас в мире тоже очень крутые соревнования по этому виду спорта, и они делают бешеные трюки. В прошлом году мы были как раз во Франции смотреть один из в мире самых крутых таких событий, и ну, то, что они вытворяют, это ну как бы просто скутер, типа, просто за 15 лет это выросло очень-очень серьезный вид спорта, так что...
1: Да, мы прошли это, да, то есть какой-то период детства моего ребенка был связан с самокатами очень активно, да, и это, ну, это дорого, в конце концов, там...
3: Самокат — это дорого?
1: Там, они профессиональные, они там, значит, колеса такие, руль такой, руль покруче, менять можно на руль еще круче какой-то там.

0: дохода, может быть, поменьше, да, могут все-таки куда-то приехать, взять с собой свои там бутерброды, взять с собой термос и может прожить тот же самый опыт, да. И мне кажется, там, где вопрос касается детей, это вообще очень важно, потому что мы видим, что там в школах есть такой, ну, не буллинг идет вокруг там, у кого какие кроссовки.
1: Ну, к сожалению, деньги, да, начинают уже вступать в игру раньше, чем хотелось бы.
0: Да-да, в наше время было по-другому, и как-то вот я стараюсь всегда соблюдать фактор того, чтобы любой человек, любой ребенок, любая семья могла приехать, не знаю, залить топливо в машину, доехать и прикоснуться к этому мировому опыту, да, то есть...
1: Поэтому вход на это мероприятие бесплатный,
0: бесплатно,
1: да?
0: Там нет входа,
1: то есть,
0: да.
1: Вообще, кто, все, кто хотят, все приходят, смотрят...
0: Благодаря Венспилсу, Венспилс пошел, да, ибо...
1: А, Венспилс помог, ну тогда спасибо им, да.
0: Нет, Венспилс помог, и Балтия, и наш генеральный партнер на следующие 3 года, так что это такие 2 больших игрока, без которых точно этого не было бы возможно. Конечно, там куча, очень много хороших партнеров в этом проекте, но в целом благодаря им вход бесплатный. И в целом я не вижу смысла, если там надо ставить вход платный, то я не вижу смысла больше этому концепту, потому что...
1: Он теряет тогда тот смысл, ту идею, ну, которую ты изначально в нее закладывал.
2: Ты хочешь сказать, что вход бесплатный и всегда будет бесплатным, скорее всего?
1: Пока ты сможешь.
2: Пока
0: это... Вы знаете, так громко, публично говорить такие заявления, то есть, ну, если 18 лет нам удалось это сделать,
1: да.
0: Мы пробовали на Get
1: Еще
0: a Fight.
1: Еще ты сказал ближайшие 3 года, так что это уже считай.
0: Не, ну минимум там ближайшие 3 года точно. Я думаю, что все с этим будет в порядке, но я говорю там, Get a Fight, Get a Dance. Когда вы приходите на мероприятие, очень важно занять место там где-то на трибунах и просто посидеть полчасика, часик, разобраться в том, что там происходит. Потому что так подходишь, что-то происходит, но ты сразу не можешь въехать. Потому что даже я, человек, который, ну, всю жизнь в этом...
1: Находишься внутри, да.
0: И я все равно подхожу, я должен чуть разобраться все-таки, что это за участники, что это за... Это как ты приходишь в театр в половину, да, садишься, и как бы, не может быть такого, что сразу все поймешь. Тебе надо прийти чуть-чуть, обжиться этой атмосферой, и тогда это все покажется очень интересным.
1: Я хочу сразу сказать, что можно зайти на сайт getagamesfestival.com и в раздел «Программу» сразу же, да. Для того, чтобы понимать, что происходит и какое количество активности. Я сейчас увидела, что у вас даже будет квиз.
0: Будет квиз, да, с местной инициативой, и они в этом году...
1: Вы будете в концертном холле «Латвия» играть в квиз, там 3 часа будет прям...
0: А у них есть свой комьюнити, и...
1: Да-да-да, квизы сейчас вообще популярны, да. Все ходят как сумасшедшие.
0: И посмотрим, мне тоже самому интересно.
1: Это будет как-то связано именно на вашу тему, наверное, да?
0: Ну,
1: это впервые.
0: я надеюсь, да. Там есть организатор тоже, который профессионально этим занимается.
1: Класс.
0: Так что у нас в каждом виде спорта или в каждой активности есть человек, который прямо этим там живет.
1: Живет, болеет, да, да, да. И заражает, в хорошем смысле слова, всех остальных.
0: Да.
1: Круто.
0: Так что есть норатлонс, это больше силовые, там, ну, штанги, бег и все остальное. То есть я считаю, что надо привести... Почему я вообще прихожу на радио, чтобы рассказывать? Потому что в целом мы своей аудитории очень успешно общаемся через социальные сети.
1: Uh-huh.
0: Но здесь именно тем родителям, которые иногда задумываются, ну, куда отвезти мне этого своего ребенка, чтобы он, ну, что-то вот там увидел и так далее, то это то идеальное место, куда ты можешь привести, и в течение там 2-3 дней он может подойти к любому виду спорта, посмотреть, проникся. То есть, ну, вот, наверное, потому я здесь, и потому я рассказываю. Это для родителей информация. Приезжайте, смотрите.
1: Показывайте
2: детям.
1: Себя
2: могу сказать, что там не просто можно подойти, а можно очень близко подойти и посмотреть.
0: Очень близко.
2: Все,
0: да.
2: Это же происходит вот буквально среди людей, да, в толпе людей, можно сказать, да. Поле отделено, и они играют. И ты практически стоишь рядышком, все это видишь. Это очень классная эмоция, ощущение, потому что одно дело там с трибун, где-то далеко, но с другой стороны, когда ты практически там в этой атмосфере во всей. И это очень... Все круто, конечно, поэтому не пропустите, кто планирует, например, выходные в Венспилсе, кто из Венспилса, или кто-то, может быть, думал, чем заняться на выходных, ну, пожалуйста, прекрасный город Венспилс, отличное мероприятие, которое стоит посетить, посмотреть, и, Раймон, спасибо, что...
0: И там нету алкоголя, нету такого, ты не можешь стоять там с сигаретой возле площадки, тебе обязательно сделать замечание, тебе надо будет уйти, то есть...
1: А какие ваши главные, вот, в принципе, я понимаю, что значит здоровье, ну, вот, есть у вас вот прям вот какое-то ваше правило?
0: Там,
1: да.
0: Здоровье, не здоровье, я думаю, что человек может там где-то покурить, где-то выпить и так далее, но это как ты в храм приходишь, и у тебя есть там определенный порядок. Да. Также ты приходишь в Гризинкаун,

0: там ты не куришь, там ты не выпиваешь, там ты себя ведешь подобающе и как бы вот занимаешься теми активностями.
1: И во главе стола стоит уважение, я так понимаю.
0: Конечно.
1: Уважение к сопернику, уважение к старшему.
0: Старший, на самом деле, то есть идея такая, если, например, твоя команда сильнее другой, ты должен выйти просто и быстро их обыграть. То есть там нет такого, что ты начинаешь там издеваться или прикалываться, или еще что-то. Потому что, ну, я не могу сказать про все игры всегда рядом, не смогу никогда устоять, но идея такая, что старший своим примером должен младшему показать, как себя вести на этом, ну, на этой земле, да.
1: Круто. Ну, это такая миссия.
2: Да.
1: Огромная, серьезная миссия.
0: Ну да, чуть-чуть есть.
2: За которую спасибо, будем говорить тебе. Да, ну и еще раз напоминаю.
1: Напомним, да, 24, 25 и 26 июля Ventspils GG Fest уже в который год подряд? История важна.
0: 14 раз, но в 20 году мы пропустили один год из-за ковида.
2: Не будем считать это. Все, ну, ждем, приглашаем и удачно вам, чтобы прошло все, как говорится.
0: Да? Спасибо большое.
2: Спасибо, приходите еще, было приятно.
0: Да, ждем.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 22 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Латгале восточным видом и пройдут дожди. На остальной территории страны день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

0: называется «Запомню», а у нас тем временем на первом месте Mia Boyko. Да, хит номер один на Авторадио. Ну а что поделать? Тренды популярны везде, с каждого утюга звучит эта песня, и поэтому она у нас пользуется популярностью наших радиослушателей. Ну а сейчас Шакира, которая в четвертом чемпионате мира выступает, и с трекой «Дай-дай» она сразу же продолжит через 2.5 минуты.
1: Vai esi gatavs dragreisam?
2: Lucky Bet Dragreisa festivāls no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils lidostā. Eiropas un Skandinavijas ātrākās dragreisa automašīnas. Skaļākie motori. Lucky Bet aviošovs ar drosmīgiem kaskadieriem un elpu aizraujošiem motolēcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes aula.lv. Atgādinām, azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
3: Vaš atteikušos reģistru meklē registrs.laui.gov.lv.
4: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
5: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
6: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез.

0: Ой, классно. Мы сегодня про хобби поговорили и про спорт поговорили. Осталось... О чем еще сегодня осталось нам поговорить? Давай, Наташка, любую тему. Давай просто, навскидку. Ядерная, квантовая физика, да, или там механика. Может быть, теорию относительности обсудим. Что?
1: Ну, про это мы не говорили. Можешь смело начинать. Я поддержу этот приятный разговор.
0: Не поддержишь ты.
1: Так, ладно, я что? Я от себя, мы сказали про погоду на сегодня, а я постоянно мониторю и наблюдаю за тем, что будет происходить в субботу и воскресенье. Ну что за выходные? Ну что делать? Ладно, друзья, ставки ваши, господа, которые вредят вашему бюджету.

0: по-семейному.
1: Ну, гемблинг начался, как обычно.
0: Да, это воображаемые ставки, поэтому тут уж без претензий. С Андреем спорили, как вы думаете вообще, август будет таким же замечательным, как июнь и июль в плане погоды?
1: Ну, там можно вырезать несколько дней, которые были замечательные.
0: Кто помнит, что было в августе, в прошлом году? В августе август был хорошим?
1: Такой себе.
0: Ты точно помнишь? Или ты вот сейчас из головы вот так по ощущениям?
1: Из головы по ощущениям, но я помню, что я тогда мотоцикл поменял.
0: Да.
1: И помню, что
0: и весь август ты не мог
1: покататься удавалось какое-то незначительное время.
0: Ах, то есть, а вот видишь, конечно, мотоцикл тебе помогает вот в этих вопросах.
1: Ну, а ты думала?
0: Теперь ты, на самом деле, лучше ориентируешься в погоде прошлого года.
1: Ну, а ты по походам можешь.
0: Я по походам, но они за границей, а как правило.
1: Так, может быть, вот он выход, где найти хорошее лето. Но платное.
0: Нет, я очень хочу... В этом году у меня ситуация такая. Я очень хочу бесплатного лета.
1: Ситуация финансовая?
0: Да, теперь вы понимаете, да.
1: Да. Хорошо, друзья. Я надеюсь, что все получится. Мы оставляем тебя с классной музыкой. И Рузана к тебе скоро присоединится.
0: Лучше бы оставлял меня с классным солнечным днем.
1: Рузана должна вернуться с историями про Бруно Марса, да? Или где там она?
0: Именно так.
1: И следующие два часа все на альбомы Бруно Марса в эфире Топ Радио, правильно?
0: Нон-стоп!
1: У нас хит номер один впереди. Ну, а мы всем будем желать сегодня, чтобы все получилось. Надеюсь, что наша погода никак не повлияет на наши планы, правильно? Я Бойко. Если нравится, не забывай голосовать на topradio.lv. Может, за этот, может, за другие треки.

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
6: Arī tu?
5: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
6: Nekad.
5: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
6: Pievienojies!
7: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
9: Свежее?
10: Свежее.
9: И местное?
10: Верно.
9: Без добавок?
10: Без добавок.
9: Очень хорошо.
8: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийский.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

интересные истории. Интересные истории сегодня обязательно будут. Но что по футболу? Вы уже все обсудили? Уже там уже все, да? Обсосали, обмусолили Аргентину за... Зачем... Вот это слово, да? Обсудили. Да? Примерно так. Погоду тоже, да? Ну ладно, я что-нибудь другое придумаю.

0: Ой, так, я понимаю, что у нас есть что обсудить, потому что кое-кто тут по утрам про Tomorrowland, про всякие там диджеи и так далее говорил. Ой, у меня очень много есть о чем поговорить с вами сегодня. Обязательно после паузы все обсудим. WhatsApp, как всегда, для общения, для обратной связи. 25-0-3-7. Ну и обязательно много музыки классной будет. Вот, например, трек «Манхэттен». Я еще не слышала. Это Софи Такер и Карлита. Возможно, вы тоже. Заценим вместе. Скоро.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi

0: 9 centi. Ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi Selga dažādi veidi 180 grami 79 centi. Rimi.
1: Вы говорите крака, я говорю дил.
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 миллиметров, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: До 10 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука экстра добыла 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло Цесвейн Испенс, 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтерс, 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. Айбе, всегда под рукой.

заметили, там уикенд был? Он тоже смотрел финал. The Final. Слушайте, ну круто было. Я так поняла, что не особо-то вы обсуждали всю эту тему. А все потому, что утренний, например, ведущий Андрей, он не смотрел. Он посмотрел хайлайты, он посмотрел, кому там какие карточки дали, кто как забил гол, да и все. А там же именно в этот раз было все самое интересное посмотреть на этих звезд.

проиграл Англия, я уже запуталась, я уже не помню. А, это было еще до, там, по-моему, четвертьфинала это было. А, ну и ну, столько звезд, на них на всех посмотреть. Нас еще и развлекали тем, что впервые вообще за историю чемпионата мира по футболу был halftime show. Это очень все так в американском стиле, но это было очень круто. Я считаю, что традиция просто супер. Нужно оставлять, нужно так делать всегда. И на чемпионат Европы давайте тоже. А, что там? Кто там выступал? Давайте вспомним. Там все это начала Мадонна, именно halftime show. Вышла она с ребятами, с Рональдо и Рональдиньо. Слушайте, Рональдо очень прикольный. Я не знаю, он просто стоял и улыбался с этим своим пузом. Мне кажется, от него какая-то мега позитивная энергия идет. Вот он просто такой, вот просто такой классный и приятно на него смотреть. Сразу улыбаешься, ничего не можешь поделать с собой. Что еще? Кто еще нас удивил на halftime show? Далее были

0: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
1: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhest.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
0: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
1: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
0: Живи безопаснее с FN Service.
2: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies!

и тут я в отсутствии смотрю, что у нас там деревья куда-то плывут, город плывет, что-то происходит невероятное вообще. Что происходит, ребят, как, уже все прошло, на улицу выходить можно? Что было, кто что видел, рассказывает.

0: сначала я болела просто за Испанию, а потом я поняла, что я болела бы за кого угодно, но только не за Аргентину. Вот так сильно они мне не понравились. Но они вели себя очень некрасиво. Я возмущалась. А я умею возмущаться. Ой, Эд Ширан скоро, Сапфир. А за кого вы болели? Все равно было интересно, круто, классно. Я запомню надолго. Я очень жду следующего чемпионата мира. Надеюсь, что он будет таким же ярким и классным. Но у нас впереди много хорошей и яркой музыки.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50%, 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Латгале и восточном Видземе пройдут дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем сегодня в среднем плюс 17 градусов. На данный момент в столице плюс 15.

футболе я оставляю в этом часе. Он уже практически завершается. Без 5 минут 11. А знаете, кто еще там был? Кто еще на чемпионате выступал?

кстати, и смотрели они матч тоже, остались. Именно поэтому мы с вами сейчас послушаем Робби Уильямс. Будет нас развлекать треком «Let me entertain you». Здесь мы просто отдыхаем, отключаем голову, наслаждаемся, делаем громче и подпеваем. Вот такой у меня план на ближайшие 4 минуты.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Никакой! Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

ладно, раз Леди Гага, раз Шана, не могу. Не могу я все оттягивать больше этот момент. Жила-была девочка. Была у нее мечта. Очень давно, много лет назад. 15, а может больше. Была у нее мечта побывать на концерте Bruno Mars. Ну, не только эта мечта, конечно, да. Но одна из. Казалось, что это вообще невозможно. Ну, это просто, ну, нет. Это только где-то там в Америке. Кто живет, тем, кому повезло, да? Примерно так я думала всю жизнь. И еще была одна мечта побывать на стадионе Уэмбли. И, наконец-то, я эту мечту, эти две мечты осуществила. Ну, а почему, причем тут Леди Гага? Потому что все-таки...

десятилетия и крупнейшим хитом в карьере обоих артистов за последние годы. Феноменальный успех, рекорды в чартах. Песня дебютировала в топе мировых чартов уже через неделю. Возглавила Billboard Global 200. Ну, это очень быстро. А обычно такое не происходит. Global 200 — это не топ-100, да, Billboard. Это немножечко другая тема. Это посерьезнее, это еще круче. То есть возглавил. Удерживалась на вершине мирового чарта 18 недель, став одной из самых долгоиграющих песен в истории Billboard Global 200. Ну и, конечно же, добрались до первого места в Billboard Hot 100. Это естественно. Стала эта песня самой быстрой в истории Spotify, которая достигла 1 миллиарда прослушиваний. То есть это была рекордная скорость этой цифры. На церемонии Грэмми песня получила награду Best Pop Duo, дуэт и перформанс. Почему так выстрелила? Казалось бы, баллада. Это большая, на самом деле, редкость. А тут сыграли несколько моментов. Неожиданный дуэт.

Химия исполнителей также говорят, что очень гармонично сочетаются голоса, мощный голос Гаги и такая более, наверное, нежная манера исполнения Марса. И продвижение тоже было довольно-таки активным, да, они сделали несколько версий самой этой песни, и акустическая, и концертная. В общем, поддержали интерес публики, выступая на разных совершенно площадках. Ну что, в итоге «Die with a Smile» считается не просто успешным синглом, а одной из определяющих поп-песен середины 2020-х. Это редкий случай, когда именно классическая баллада смогла стать мировым супер-хитом. Ну, в эпоху, когда людей больше интересуют такие быстренькие, короткие, вирусные какие-то нарезки, рилсы и так далее. Die with a smile, ребят.

0: Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Alpina объемом 8 литров 54,99. Холодильник Samsung 344 литра 399 евро. Посудомоечная машина всего 199 евро. Casino Kai. Предложение действует до 28 июля в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums

0: дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Латгале и восточном Видземе пройдут дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-западный до

0: What Would I Do? А также кое-что посвежее. Это Ava Max и Bia Energy. Скоро.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от Бабе. В хороших руках Апотека.
5: Сезон спрей Чиз Пардушина. Спорт.

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Ты не доработал. Я тебе так скажу.
4: Да.
3: Ну вот он на своем концерте вот даже не вспотнул.
4: А ты?
3: Я вспотнула.
4: Понятно.
3: Поэтому, друзья, оставил себе. Короче, он не отдался публике, понимаешь?
4: Не заслужил он твой.
3: Очень в таком энергосберегательном режиме лени отработал. По-другому даже не скажу.
4: Был наказан за это,
3: ну,
4: да?
3: Ну, я такая, ну куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я что, я женщина 30+, поэтому трусики,
4: все
3: это тоже семейный
4: пригодится.
3: Бюджет, да. Так что фиг тебе.
4: Угу.
3: Вот так.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10. Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
5: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.

Знаете, есть актеры, которые боятся необычных ролей. А есть Уиллем Дефо, у которого, кстати, сегодня день рождения, 22 июля. За карьеру этот актер 4 раза номинировался на Оскар и сыграл десятки совершенно разных абсолютно персонажей. И даже свои там 70+, он продолжает активно сниматься. Из такого, что в последнее время, возможно, на слуху, это «Виды доброты», это такой же странный фильм «Бедные несчастные», это «Носферату», «Битлджуз», конечно же, куда.

смотрителем «Маяка». В общем, кажется, что если роль необычная, сложная и даже странная, продюсеры первым делом звонят именно ему. В общем, его сегодня с днем рождения. Талантливый, крутой, классный и такой же классный трек. Крутой. Стефанджело. Show me love. Вы его знаете.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны-спагетти только 55 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

0: судьба и преодоление страха. Этот певец Михаэль Шульт размышляет о том, как среди 8 миллиардов людей на Земле им невероятно повезло найти друг друга. Любовь полностью исцеляет его прошлые раны, избавляет от страха одиночества.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Без одиночества. Потому что хит за хитом уже в эфире Топ-радио. С 12 до 15. Все здесь будут. Все здесь будут, все здесь будет. Автоновости, новости спорта, классная разная музыка и настроение.

Летняя, классная, новая песня на топ-радио. Впереди у нас рубрика «Не звучит». И 24-го года послушаем трек, который у нас так не зазвучал. В эфире появляются Шаэль и Тена Таймс. Это европейские продюсеры, которые работают в жанрах мелоди, хаус и дэнс. Вокальную партию в этом треке исполнила шведская певица Нейми, а сам трек называется «Distant Paradise». Кстати, Нейми, певица, известна поклонникам электронной музыки по сотрудничеству с такими глыбами, как Лукас Эстрады и Лаверн, которые активно звучат у нас здесь на топ-радио. Ну и что касается песни «Distant Paradise», в переводе «Далекий рай», это атмосферная композиция о мечте сбежать от повседневности туда, где царят спокойствие, любовь и ощущение полной свободы. Давайте вместе с этими ребятами на ближайшие 2 минуты сбежим туда, где рай.

0: Начинается история этого трека в нашем хит-параде Sony Feder Feel Again. Вторая неделя с 18 места на 13. Плюс 5 строчек за неделю, очень неплохо. И уже у подножья первой десятки. Голосовать сегодня уже можно и в том числе в Telegram Top Radio. Только хорошие новости. Заходите, голосуйте. Решайте, кто где окажется в конце недели. Очередные итоги с 7 до 8. Прогоним 20 треков и плюс ко всему познакомимся еще и с претендентами в топ-20.
1: 13-я позиция.
0: Вновь появляется 13-я позиция, потому что возвращаемся на год назад и видим, что здесь были Лукас и Стив, которых мы вспомнили в рубрике «Не звучит». «Oh my lord!» Тогда с 11 на 13, 4-я неделя.

На топ-радио вспоминаем сценический псевдоним американского джазового музыканта Джона Пола Ларкина. Его на самом деле зовут именно так, который прославился в возрасте 53 года. И поэтому, если вы думаете, что 50 вы все уже закончилось, все, вот посмотрите на Ларкина, Скэтмана. Ну, прославился он благодаря вот тому, что соединил скэт и евроденс. Его главный хит вот прямо сейчас мы слушаем. 94-й год. А сейчас о погоде.

0: Завтра днем вновь облачная и местами с дождями погода. Температура воздуха не превысит 16-21 градуса. В пятницу и субботу воздух прогреется до 18-23, а в воскресенье до 20-25 градусов. Следующая неделя будет теплее, чем эта. В некоторые дни воздух может прогреться даже до 28 градусов тепла. Временами вновь ожидается дождь и гроза.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачно, во многих районах пройдут дожди, в восточных районах сильно.

Сильный, дует преимущественно умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха в Латгале и Визме 15-16, по Земгале 15-20, 16-18 Курзаме. В столице Латвии в Риге днем облачно с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов тепла.

Еще одна большая классика на топ-радио, на этот раз от рэпера Eminem, тоже, кстати, американец, Not Afraid. После чего мы с вами посвятим вторую половину часа, как обычно, первого моего часа эфира новостям спорта. Еще есть что сказать о футболе.

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Версии Формулы-1 Макларен испытывает обновленную версию крыла и привезет в Венгрию. Там впервые они испытают уже на трассе, не только в аэротрубе. Также Феррари может представить обновленную версию своего необычного заднего антикрыла, которое получило название в паддоке Макарена, уже тоже на предстоящем Гран-при Венгрии. Что состоится на этой неделе, выходные и превью этого этапа слушайте в Автоклуб. Возвращается из отпуска вместе со мной. В субботу будем рассказывать о предстоящем этапе. Немножко расскажу о том, как прошел Гран-при Бельгии Спа. О футболе после Шакиры.

исполнила эту песню на американском стадионе, где встречались Аргентина и Испания. Результат мы все прекрасно знаем. Международная ассоциация спортивной прессы огласила имена лучших игроков чемпионата мира 26 года. И лучшим игроком чемпионата мира 26 года, по их версии, был признан капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Ну, хотя бы журналисты его признали лучшим. В голосовании участвовали 472 репортера из 121 страны. Также Лионель Месси признан лучшим футболистом по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Второе место у журналистов занял француз Кильян Мбаппе, что тоже неудивительно. Он получил 717 баллов у Лионель Месси. Лучше, но небольшая разница по очкам. Третье место получил от журналистов полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, в активе которого 470 очков. Четвертое место получает Эрлинг Холланд из Норвегии, 460, 304 очка. Пятое место испанец Ламин Ямаль. Признанный лучшим игроком турнира Родри из Испании оказался на шестом месте, 285 очков от журналистов. Кстати, Родри повторил достижение, которое покорялось лишь трем европейским футболистам в истории. Он стал четвертым игроком в истории, который выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу чемпионов и золотой мяч. После этой песни продолжим.

президент Королевской Испанской Футбольной Федерации намерен сохранить Луиса де ла Фуэнте на посту главного тренера национальной команды до чемпионата мира 2030 года. В ближайшее время стороны планируют начать переговоры о новом соглашении. Неудивительно. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич завершит карьеру в национальной команде после матча Лиги наций с Испанией, которая состоится 6 октября. Модрич уже сообщил главному тренеру хорватов о своем решении. Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал новый контракт с Миланом и готов подписать с клубом краткосрочное соглашение. В целом, мы понимаем уже, что Модрич скоро завершит свою футбольную карьеру в качестве футболиста. Ну и последнее. Ливерпуль может быть продан за 6 миллиардов долларов. На этом у меня все с новостями спорта. До встречи в новом часе.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: легендарный и самый популярный совместный трек. В начале нового часа, 22 июля. Сегодня отмечают День трудяги. Это неофициальный праздник всех, кто любит свое дело и привык добиваться результата. Посвящен людям самых разных профессий. Правда, праздник напоминает еще об одном важном. Даже самые трудолюбивые люди иногда должны все-таки отдыхать. И психологи считают, что чрезмерное увлечение работой может приводить к эмоциональному выгоранию, хронической усталости и ухудшению здоровья. От любимого дела даже можно вот так вот взять и заболеть. Поэтому сопротивляйтесь. Если ваши ноги к вашему любимому делу уже не идут, вас не ведут, ползти к нему не надо. Надо просто полежать и отдохнуть. Доказано, отдых повышает продуктивность, а любимая работа приносит больше удовлетворения и помогает легче справляться с трудностями и сохранять мотивацию. Да, конечно, кто хорошо работает, тот должен хорошо отдыхать, но карьера лишь одна из частей нашей жизни. Не менее ценны семья, друзья, наше увлечение и время для себя. Так что пускай у вас все получается поделить об этой жизни, поделить свое время, не только взять и полностью окунуться во что-то одно. Торт вы же умеете нарезать и делить. Так что мешает поделить время в своей жизни?
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.

наш местный проект, рижский, латвийский Exact. А далее у нас тот проект, который нас радовал в 90-е, даже в начале 2000-х, и тоже они начинали, как и Exact, на английском, как англоязычный проект, танцевальный диджей-проект. В 96-м году они появились, но потом начали еще и на русском и латышском языках исполнять композиции. Лидером являлся человек по имени Александр. Начинал свою карьеру диджея в ночных клубах Риги и он сделал классную группу Force. Уже в эфире у нас прямо сейчас будет. В конце 97-го года вместе с молодой певицей Яной Кей они выпустили первый сингл, хит-сингл Up in the Sky, который принес успех как группе, так и, в принципе, Яне Кей. Как на родине, так и за рубежом полюбили эту песню. Не знаю, что случилось, куда пропали ребята и их солист, но знаете, мы вас помним. Любим вашу музыку, и поскольку нас последние дни хорошо так атакует дождь, льет, я решил в рубрике «Не звучит» сыграть трек под названием «Лей-лей». Я уже не помню текст этого трека, но вполне возможно, там будет больше о чувствах и любви, о девушке, чем о дожде и погоде. Давайте вспомним и узнаем, как на самом деле звучал большой хит 90-х от латвийской группы Force.

и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Šovasar ļauj ritmu noteikti Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
2: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas, valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jau no 15 gadu vecuma un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV Šķērsvītra piesakies!
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд €99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогают и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: Свежее, местное, без добавок. Свежее, местное, без добавок.
7: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее, местное, без добавок.
8: Свежее?
9: Свежее.
8: И местное?
9: Верно.
8: Без добавок?
9: Без добавок.
8: Очень хорошо.
7: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Stoit tavo.
10: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
11: Akcija līdz 9. augustam.
12: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО.

0: немного подстроил, но все они оказались буквально в одном плейлисте, в одном часе. Третий латвийский проект подряд у нас в эфире. Сначала мы послушали Exact, потом у нас в рубрике «Не звучит» прозвучали наши любимые Force с песней «Илей-Илей». И вот третий подряд у нас латвийский музыкант X-Da-Bass «Message in a Battle» в нашем топе находится прямо сейчас этот трек.
1: Седьмая позиция.
0: На высоком седьмом месте, вниз на одну строчку, 5 недель в топе, пока высшее место как раз шестое. Желаю удачи на эту неделю, в эту пятницу, X-Da-Bass, который каждый год уже попадает к нам в топ-20 и уже имеет опыт побед. А что у нас было ровно год назад? Вверх на одну, 12-я неделя, уже британский коллектив Cushion, Hide You. Вспоминаем, как это было в 20-м.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Итак, впереди у нас автомобильные новости. Что делать, если из отпуска вернулись на своем автомобиле, и к вам приходит штраф, и не всегда это ваш штраф из-за границы. Рассказали ЦСДД, мы расскажем в этом часе на Топ-радио. Завтра днем вновь облачная и местами с дождями погода. Температура воздуха не превысит 16-21 градуса. В пятницу и субботу воздух прогреется до 18-23, а в воскресенье до 20-25. В следующей неделе будет теплее, чем это. В некоторые дни воздух может прогреться до 28 градусов тепла. Временами ожидается дождь и гроза.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная погода, во многих районах пройдут дожди, восточных сильные. Но это преимущественно умеренный северо-западный ветер, температура воздуха в Латгале и Визаме 15-16, 15-20 по Земгале, 16-18 в Курзаме. В столице Латвии в Риге днем облачно, с прояснениями, температура воздуха до 20 градусов тепла.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Отдых закончился, а вместе с фотографиями из отпуска пришел штраф из другой страны. Не спешите паниковать, но в корзину такое письмо лучше тоже не отправлять. ЦСДД напоминают, если вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения из другой страны Евросоюза, даже если уверены, что это ошибка, игнорировать уведомления ни в коем случае нельзя. Иногда случаются ошибки. На фотографии может быть другой автомобиль. Не совпадает модель машины или нарушение якобы произошло в стране, где вы вообще не были. Но если не ответить вовремя, решение может вступить в силу. И тогда оспаривать его придется уже через суд. Специалисты советуют внимательно проверять все данные, номер автомобиля, дату, место, фотографию и описание нарушения. Если есть неточности, нужно как можно быстрее письменно связаться с ведомством, которое прислало штраф, и приложить подтверждающие документы. ЦСДД также напоминают, что между странами Евросоюза действует система обмена информацией о нарушениях. Поэтому штрафы могут приходить за превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и другие серьезные нарушения. Еще один совет. Если письмо кажется подозрительным, не переходите по сомнительным ссылкам и обязательно проверяйте реквизиты через официальные сайты. Так что, если штраф из-за границы все-таки прилетел, лучше потратить несколько минут на проверку. Иногда это действительно ошибка, а иногда дорогое напоминание, что камеры в отпуск не ездят.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: izcē lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju. Oho, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Ты не доработал. Я тебе так скажу.
3: Да.
2: Ну вот он на своем концерте вот даже не вспотнул.
3: А ты?
2: Я вспотнула.
3: Понятно.
2: Поэтому, друзья, оставил себе. Короче, он не отдался публике, понимаешь?
3: Не заслужил он
2: твой. Очень в таком энергосберегательном режиме лени отработал. По-другому даже не скажу.
3: Был наказан за это.
2: Ну, я такая, ну куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я что, я женщина 30+, поэтому трусики, это тоже семейный бюджет, да. Так что фиг тебе. Вот так.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 € un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 €.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl. Стоит того.
3: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunār Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunār Astras ielu 17.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 миллилитров только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.

В Южной Корее необычный судебный процесс. Владельцу ресторана с двумя звездами Мишлен грозит до года тюрьмы за десерт, где присутствовали муравьи. По версии прокуратуры, в течение 4 лет заведение использовало импортных муравьев для подачи некоторых блюд дегустационного меню. И всего по данным следствия было использовано около 49 тысяч насекомых. Как они насчитали?

0: Особенно муравьев. 49 тысяч насекомых съели. Короче говоря, кроме тюремного срока, прокуратура требует еще и крупный денежный штраф. Сам ресторан не отрицает, что муравьи были частью меню, но подчеркивает, что они присутствовали лишь в одном из 15 блюд, а гостей заранее предупреждали и всегда предлагали альтернативный десерт. Главная причина уголовного дела – законодательство Южной Кореи.
1: Открывая замки, я буду вспоминать, как горели огни и от любви умирать.
0: В стране официально разрешены к употреблению только 10 видов насекомых.
1: Меня так обожгло, нежно я
0: обними. И муравьи в этот список, как вы понимаете, не входят.
1: Возьми, чтобы вместе упасть, и в объятиях твоих.
0: Подозреваю, что теперь у них будет мало звезд.

0: Латвии 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Сегодня 22 июля мир отмечает Всемирный день мозга, который весит всего 1,5 килограмма. При этом он управляет практически всеми процессами в нашем с вами организме. И, как видите, не обязательно быть большим и весить много, чтобы быть самым важным в коллективе. В мозге около 86 миллиардов нейронов. Каждый из них может образовывать тысячи связей с другими клетками, создавая невероятно сложную сеть. Мозг очень энергозатратен, хотя он составляет лишь около 2% массы тела. На его работу приходится примерно 20% всей энергии, которую расходует организм в состоянии покоя. Поэтому иногда копать лопатой и думать головой... Может оказаться, что думать головой сложнее и тяжелее, потом ты себя ощущаешь более уставшим. Полноценный сон жизненно важен для мозга. Ну и сам мозг не чувствует боли. В его ткани нет болевых рецепторов. Именно поэтому некоторые операции на мозге могут проводиться, пока пациент находится в сознании. Хотя окружающие ткани и оболочка мозга чувствительны к боли. Не представляю себе, сидишь, работаешь, а там кто-то тебе чинит твой мозг.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.

Как рубрика не звучит, послушаем форматную композицию от британского диджея-продюсера Джеймс Картер, который получил мировую известность после хита «Bad Memories» с «Fast Boy». На этот раз он появляется в гордом одиночестве с треком «Tomorrow». Треки регулярно набирают десятки миллионов прослушиваний.

Год назад эта песня «Ты первый кто» была на втором месте в нашем топ-20. Скоро к топ-20 мы вновь перейдем с вами. Ну а пока, как и обещал, «Tomorrow» в переводе «Завтра». Вдохновляющая композиция о надежде, новых возможностях и вере в то, что лучший день еще впереди.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 eiro. Ar mans Rimi karti saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kilograms 2,39 eiro. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. Билеты на ticketshop.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека. Сделай себе припати. Перед-пати.
2: Top Radio.
3: The Party Station.
2: Рейтинг самых популярных хитов. Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. 11-я позиция.

0: Когда-то это была новинка в нашем хит-параде, а сейчас статус этого трека резко сильно поменялся, когда ушли другие долгожители, долгоиграющие треки нашего хит-парада. И теперь уже Beautiful Places от Tiësto, вторая неделя подряд на 11 месте. Самый большой долгожитель 18 недель. За ним идет Гордо и Loco Loco 17 недель, но этот трек еще в первой десятке на 6-м месте. 15 недель в топе Bebe Rexha, Faithless, New Religion. 16-е место.
1: 11-я позиция.
0: Ну а мы с вами вспоминаем, что было у нас 2 года назад на 11-м месте, где сейчас Tiësto. Там оказались Cheat Codes, Jason Derulo, Morning. Вторая неделя тогда с 20-й на 11-й.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Автомобильные новости. Даже немцы плачут, потому что топливо дорогое. Они массово поехали заправляться за границу. И расскажу про кроссоверы, которые прощают плохой бензин и не ломаются. 5 популярных моделей, которые легче переносят топливо Евро-3. Ну а пока о погоде. Завтра днем вновь облачная, местами с дождями погода. Температура воздуха не превысит 16-21 градуса. В пятницу и субботу воздух прогреется до 18-23, а в воскресенье до 20-25. В следующей неделе будет теплее, чем это. В некоторые дни воздух может прогреться.

Советские автомобилисты нашли способ сэкономить на фоне резкого подорожания бензина. Они толпами валят в Чехию. 19 июля, совсем недавно, это у нас было воскресенье, в ФРГ случился очередной скачок цен, виной всему обострение в Иране, обострение ситуации в Иране. И больнее всего по кошельку ударил дизель. Всего за неделю его стоимость подскочила там у немцев на 6-7 центов. Плюс ко всему, с 1 июля немцы лишились правительственной скидки на топливо, которая раньше хоть как-то смягчала удар. В итоге в приграничных районах выстроились настоящие очереди. Кто там говорил, что немцы зажиточные? А местные проводят до часа в ожидании, лишь бы залить бак по чешским ценам. И выгода действительно серьезная. Литр чешского дизеля стоит около евро 55, а что на 80 центов меньше, чем в Германии. Чтобы залить бак до краев, водители готовы мотаться почти за 100 километров. А мы поговорим о кроссоверах, которые прощают плохой бензин и не ломаются. По крайней мере, быстро. Но чуть позже.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Некоторые современные модели в латвийском автопарке устроены так, что плохой бензин им не так страшен, как чувствительным турбомоторам с непосредственным впрыском. Вот четыре машины, которые спокойнее переживают топливо уровня Евро-3. Безусловный лидер этого рейтинга – Toyota RAV4 третьего поколения. Речь про атмосферные двигатели 2.0 152 лошадиные силы. Тут нет ни турбины, ни непосредственного впрыска, зато есть крепкая поршневая группа и очень живучая конструкция. Правда, есть нюанс. Повышенное содержание серы эти двигатели действительно переносят легче. Но вот масло и выхлопная система стареют быстрее. При долгой езде на таком топливе стоит сократить интервал замены масла до 5-6 тысяч километров. А также почаще делать профилактическую очистку топливной системы. На втором месте расположился Renault Duster с атмосферным двигателем 2.0 и некоторыми версиями 1.6-литровых моторов. Третью строчку занимает Hyundai Creta первого поколения с атмосферниками 1.6 и 2.0. Четвертым идет Nissan X-Trail 2.0, 2.5. Но так или иначе, желательно все-таки выбирать проверенные колонки. Зачихать могут и эти выносливые счастливчики.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

я, в свою очередь, напомню то, что у нас обновилось приложение, поэтому если вы привыкли через телефон, планшет слушать топ-радио, то скачивайте, обновляйте приложение и сможете, например, сделать небольшой откат назад и послушать то, что пропустили, какую-нибудь новость или любимую песню или любимого радиоведущего. На часе

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны-спагетти только 55 центов. Зем-Зем цены.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

закончился, голова действительно перезагрузилась. Вот только включаться обратно она пока что вообще не хочет. Так что я сейчас вместе с вами буду вспоминать, какие тут кнопки на этом пульте вообще, за что отвечают, куда жать. Если вдруг случайно включу что-нибудь не то, считайте, что это последствия хорошего отдыха, которого, как всегда, было очень мало. Меня зовут Лина Исаева.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Vien pāris lietas, sanāca kā rimī. Līdz 27. jūlijam

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда-сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

Одной ночью я выключила свет, легла спать, и где-то в комнате летал один-единственный испанский комар. Звучал он, кстати, вполне себе интернационально, и своим писком без испанского акцента не давал мне уснуть. Я перепробовала все, я даже с чатом GPT советовалась, как же его поймать. Сначала решила, что он полетит на свет фонарика на телефоне, но оказалось, не все так просто. И помощник мне объяснил, что комаров гораздо больше привлекает не свет, а углекислый газ, который мы выдыхаем. И именно поэтому стоит только лечь в темноте, и начинается вот это вот знаменитое прямо над духом. Так вот, французы, кажется, нашли этому решение. Один стартап разрабатывает мини-дроны весом всего по 40 граммов, которые умеют самостоятельно находить, преследовать и сбивать комаров прямо в полете. Для этого в них установили миниатюрные микрофоны, ультразвуковые датчики и специальную программу, которая распознает насекомых по движению их крыльев. Разработчики говорят, что дрон сможет отличить комара от других насекомых и даже определить его вид и пол. Интересно, зачем? Наверное, потому что только самки комаров кусаются. Ну и затем аккуратно эти дроны будут догонять цель, облетать стены

Более того, создатели уверены, что целый рой таких дронов однажды сможет защищать от комаров не только квартиры, но и целые районы городов, друзья. И я вот подумала, что мне бы хотя бы один такой дрончик в отпуск, возможно, я бы выспалась

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. В эту среду, 22

Нетточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и

новость. Это редкий случай, когда сахар можно не ругать. Ученые провели большое исследование и неожиданно выяснили, что некоторые популярные сахарозаменители могут оказаться вовсе не такой уж и безобидной альтернативой, как мы привыкли думать. Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляли такие подсластители, память и некоторые когнитивные функции с возрастом снижались быстрее, чем у тех, кто ел просто чистый сахар. Ну, в добавленном виде. Исследование длилось 8 лет и охватило почти 13 тысяч человек. Но, конечно же, это не означает, что теперь нужно срочно есть сахар ложками. Но, похоже, подтверждается, что обычный кусок торта оказывается куда лучше для здоровья, чем продукт с надписью «без сахара». Ну и, конечно же, я буду очень оригинальный ведущий и поставлю дальше трек под названием «Sugar».

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

день. Настолько обычные, что можно даже заскучать. Так, один пилот британской авиакомпании во время обычного испытательного маршрута решил немного развлечься. И вместо привычного маршрута он вывел в небе огромную надпись «I'm bored», что означает «мне скучно». Оказалось, самолет после ремонта просто проходил проверку, никаких пассажиров на борту не было, и руководство компании лишь посмеялись. Сказали, что пилот действительно, видимо, немного заскучал, зато очень хорошо справился с задачей, надпись читаема, и никаких правил он не нарушил, и, значит, наказание ему не грозит. Вот так вот получается. Кто-то мечтает оказаться за штурвалом самолета хотя бы на 5 минут, а кто-то, проводя в небе каждый день, однажды пишет там «мне скучно». И, наверное, это еще одно напоминание, что ценность любой мечты зависит лишь от того, как часто она становится

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Ты не доработал. Я тебе так скажу.
3: Да.
2: Ну вот он на своем концерте вот даже не вспотнул.
3: А ты?
2: Я вспотнула.
3: Понятно.
2: Поэтому друзей оставил себе. Короче, он не отдался публике, понимаешь?
3: Не заслужил он.
2: Очень в таком энергосберегательном режиме лени отработал. По-другому даже не скажу.
3: Был наказан за это.
2: Ну я такая, ну куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я женщина 30+, поэтому трусики это тоже семейный бюджет, да. Так что фиг тебе.
3: Угу.
2: Вот так.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

сейчас переместимся на минутку в один из международных аэропортов Китая. Там решили не просто приютить бездомных кошек, а официально их трудоустроить. И теперь там есть целый отдел по борьбе с мышами. Кота по кличке Санбао назначили директором, кошку Цуйхуа заместителем директора, а вместе с ними живет еще и их дочь. Для пушистых сотрудников построили стеклянный домик рядом с выходом на посадку, с лежанками, мисками, игровым комплексом, свежим воздухом. В общем, условия лучше, чем у некоторых людей в офисе. Но должности они получили не просто так. Каждое утро под присмотром сотрудников аэропорта коты отправляются в настоящий патруль. Проверяют склады, кухни, столовые и багажные зоны. Не завелись ли там мыши? Ну а самое милое, что аэропорт регулярно публикует в соцсетях новости этого отдела, словно это самые настоящие сотрудники. И знаете, вот в мире стало бы чуть уютнее, если бы таких отделов было побольше, особенно с такими пушистыми директорами. А я бы такой отдел еще и назвала бы министерство.

0: людям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В эту среду, 22 июля, в Латвии сохраняется переменная облачность. В Латгале и Восточном Витебске пройдут дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха сегодня прогрелась до +19 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.

0: Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

Если вы любите заказывать всякие мелочи на одном очень популярном китайском маркетплейсе, то наверняка уже заметили, что с 1 июля покупки стали там чуть дороже. Напомню, что за каждую категорию товаров в посылке теперь взимается дополнительный сбор. И, как оказалось, нововведение уже принесло весьма впечатляющий результат. В Евросоюзе уже за первые 2 недели собрали почти 2,7 миллиона евро, и все благодаря новому

И знаете, может быть, это даже не такая плохая идея. Я вот не раз себя наловила на том, что заходишь заказать какую-нибудь одну вещь, а через час уже выбираешь какие-то силиконовые крышки для банок, подставку под мыло в форме кота и еще десяток вещей, без которых прекрасно жила я все предыдущие годы. А потом посылка приезжает через каких-то 3 недели, и ты сидишь с этим всем и думаешь, зачем мне все это было нужно? Так что, возможно, этот налог — лишний повод остановиться перед очередной импульсивной покупкой и положительно сказать,

день. Спасибо, что провели кусочек этого дня вместе со мной. С вами была Алина Исаева. Желаю вам, чтобы вечер был спокойным, вкусным и именно таким, каким вам сейчас этого хочется. Услышимся в эфире уже завтра на ТОП-радио. Хорошего вечера. Пока.

One Republic, Kygo, Case in Paradise. Среда. Середина рабочей недели. И под вечер как-то и погодка получше, и настроение повеселее, да? Как дела? Я называю эти треки песни из Винам. Поехали, вечерний драйв. С вами я, Артем Демьяненко. До 7 вечера. Хорошего пути. Если есть дорожная информация, сообщай. Также привет, поздравления, WhatsApp 2503.

Repeated, Puff Daddy. Вообще, на работе какие-то действия мы частенько повторяем, да? У вас же тоже есть на работе, что каждый день вы, например, делаете одно и то же, да? Вот автослесарь, да, каждый день что-то там закручит, каждый день колеса снимает, потом назад их прикручивает, топливный фильтр там снимает, да? Я чего про работу-то заговорил? Сегодня Международный день трудяги, да, вот такой есть тоже. Всем, всех, кто еще трудится, да, кто не завершил свой рабочий день в эту маленькую пятницу, мы вас поддерживаем. Давайте поговорим, вот что-нибудь приятное о работе, да, вот вспомним, например, самую первую работу, какая у вас была, да, парни, мужчины, мальчишки, да, все работали, ну, большая часть, мне кажется, через стройку проходили, ну, а где еще поработать парням, да, в школьные годы, на летних каникулах в те времена, да, или вот еще такой вопрос, самая странная работа в вашей жизни, да, самая необычная вот работа или подработка, какая у вас была? Я сразу вспоминаю, ну, это еще не подработка была, мы как-то в детстве плели венки березовые для какой-то бани на районе.

районе, да? Но, кстати, когда мы их принесли, нам сказали, а у нас хватает, нам не надо. Вот так наша попытка заработать обломалась. 2-5-0-37 для ваших сообщений. Новиночка от Мадонны «Dance to Rio».

0: Guess what you did yesterday? Филатов и Карас Party. А что о погоде этим вечером?
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
2: Радио погоде этим вечером в Латвии. Переменная облачность с прояснениями. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 14 до 16 градусов. В Латгале 13-15. В Земгале, Витима, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 12.

0: не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
1: Vai esi gatavs Drag Race?
2: Lucky Bet Drag Race festivāls no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils lidostā. Eiropas un Skandinavijas ātrākās Drag Race automašīnas. Skaļākie motori. Lucky Bet aviošos ar drosmīgiem kaskadieriem un elpu aizraujošiem motolēcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes aula.lv.
3: Atgādinām. Azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
4: Vaš atteikušos reģistru meklē registrs.laui.gov.lv.
5: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков.

0: регистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
1: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
0: Живи безопаснее с FN Service.
2: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду.

и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: не закончил рабочий день.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 10. 10.
0: Прямо посреди топ-20-очки, да? Заходи, голосуй. Еще пару дней осталось, чтобы отдать свои лайки за любимые треки.

Джон, Джек Стайл, Turn the Lights Off. Свет мы не выключаем, музыку тоже надолго мы не выключаем. Немного рекламы сразу после Abracadabra, Lady Gaga.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны спагетти только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!
3: Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Утро начинается не с кофе, а с них.
8: Ты не доработал. Я тебе так скажу.
9: Да.
8: Ну вот он на своем концерте вот даже не вспотнул.
9: А ты?
8: Я вспотнула.
9: Понятно.
8: Поэтому, друзья, оставил себе. Короче, он не отдался публике, понимаешь?
9: Не заслужил он
8: твоих. Очень в таком энергосберегательном режиме лени отработал. По-другому даже не скажу.
9: Был наказан за это.
8: Ну, я такая, ну куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я что, я женщина 30+, поэтому трусики, это тоже семейный бюджет, да. Так что фиг тебе. Вот так.
5: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
10: Это Лилу Лому, Сава Элви. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
11: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
12: Akcija līdz 9. augustam.
13: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
14: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии.

0: действий поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Top Radio. We love summer.

Это Федук, и я все это запомню. Мне кажется, сложно забыть свое первое рабочее место, либо самую необычную работу, которая у вас была. Сегодня день трудяги, поэтому мы об этом говорим. Передайте Сергею привет, моему первому работодателю. Именно он в школьные годы.

Абракадабра. Так что, если вы еще помните, какое было у вас первое рабочее место, где вы подрабатывали в школьные годы, в студенческие годы, можете поделиться в следующем часть. Продолжаем. Этот мы уже заканчиваем. WhatsApp все тот же. 250037. Вернемся назад на Ibiza. I went back to Ibiza. David Guetta, Mike Posner.

0: июля в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. «Апотека».
1: Veikalos Maxima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
5: Arī tu?
4: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
5: Nekad.
4: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
5: Pievienojies!
6: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок

0: Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: До 10 августа. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра» Добеле 2 килограмма. 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейн Испенс» 82% 180 граммов. 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс» 200 граммов, различные виды. 1 евро 79 центов. «Айбе» – всегда под рукой.

Официант, самое сложное было не носить по несколько тарелок одновременно, а запомнить, кто заказал кофе без сахара, но с молоком, но молоко еще надо отдельно принести. Да, все, кто прошел через ресторанную сферу, знают, что такое запара. Стив Аоки, Трипи Ретти, Джессика Байо, Радио, WhatsApp наш 2.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погодь». Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями. Вторая половина дня нас ждет более ясная погода, но день не обойдется и без дождя. Местами кратковременные осадки. Южный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем в Курзаме от 16 до 18. В Латгале 18-20. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 18 местами до 20 градусов.

клиентах. Кстати, topradio.lv, раздел топ-20. Заходи, голосуй, он попадет. Да, я не сомневаюсь, что он попадет в топ-20. Да, спасибо, кстати, за ваши вопросы. Михаил Лобковский у нас в 7 часов вечера. Можете уже присылать свои вопросы для психолога. После 7 часов вечера разберем. Ну а пока что вопрос: какая была у вас первая работа в вашей

0: Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Шовасар ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
5: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 миллилитров только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Хотела сказать уже доброе утро. Нет, никакое не доброе утро. У нас добрый вечер. И в нашей прекрасной студии сейчас и ближайшие как минимум полтора часа, а я знаю, что себя еще придется задержать, Михаила Лавковский. Михаил, привет. Так, стоп.
1: Слушатели.
0: Вот, я тебе включил тот микрофон. Ну-ка.
1: Еще раз.
0: Вот
1: здравствуй, Наташенька. И здравствуйте, слушатели.
0: Бархатный, приятный голос. Так, мы просили уже наших слушателей. У нас, я уже подумала, это мы можем называться как психологическое ателье, да, с Михаилом Лавковским. У нас, пожалуйста, время для того, чтобы обсудить самые сокровенные вопросы. Потому что, да, мы, конечно, всегда рады прийти на выступление Михаила, но там все-таки публичность, да, там все-таки как бы люди. И я, конечно, не раз была, мне очень нравится, всем рекомендую и советую и с мамами сходить, и с подружками сходить, и кому удастся мужа притащить, но они, скорее всего, будут сначала недовольны.
1: Я, знаешь, что спрашиваю? Мужчины, поднимите руки. Ну, поднимает 30 человек. Говорю, а кто пришел без женщин? Я говорю, ну и вам двоим спасибо.
0: Остальных привели, да?
1: Да.
0: Ну, я так примерно и понимаю, да. Но я все равно всегда удивляюсь уровню, ну, интимности вопросов, которые вот задают
1: я
0: вам.
1: Я бы сказал, ты знаешь,
0: встречи.
1: А я удивляюсь уровню открытости людей, которые не стесняются при зале, в принципе, не маленьком, задавать вопросы как бы от души, не стесняясь. Вообще, там не обязательно микрофон. Там есть опция написать записку.
0: Для того, чтобы это было более анонимно, да?
1: Да, но я тебе честно скажу, как выступающему, конечно, мне живой человек с микрофоном гораздо интереснее, чем читать записки.
0: Да.
1: Половина из которых почерк просто не поймешь.
0: Во-первых, почерк не поймешь, и во-вторых, мне кажется, тоже, если люди уже в открытую как задают такие глубокие, серьезные вопросы, это говорит о том, что очень сильно болит. И в этот момент, когда тебе этот ответ очень нужен, ты, по крайней мере, можешь, ну, может быть, дополнить свой вопрос, потому что одно дело, как ты его записал, другое дело, какая реальная ситуация. И уже в процессе ответа
1: Иногда
0: можно вступить и попросить там, ну, дополнить, да, что вот что здесь вот такой момент.
1: Смотри, мы с тобой сейчас разговариваем, Нас слушают. А представь себе, мы не разговариваем, а просто тексты пишем. Вот чтобы слушатели поняли, как это только на записке отвечает. Не так интересно.
0: Ну, тогда кто-нибудь заснул бы по дороге.
1: Конечно.
0: Я знаю, да, это все. Вы что, рабочие будни? Ну, куда вообще? Два глаза открыты, уже хорошо. Так, как я уже сказала, уважаемые слушатели, не стесняйтесь. У вас впереди есть много времени, поэтому смело все вопросы, которые когда-либо хотели задать Михаилу Лавковскому, смело задавайте. Мы поговорим и про детей, и про мужчин, и про верность, и про измены, и про что только мы не поговорим. Итак, несколько вопросов нам уже прилетели, поэтому мы сразу с них начнем. Я знаю, что, Михаил, для вас работа и отдых одно и то же практически.
1: Да.
0: Поэтому в ближайшее время будете отдыхать.
1: Мне только перелеты, я считаю, работы, а само выступление, я считаю, удовольствием.
0: Ну, я надеюсь, встречаются только красивые стюардессы там, и они хотя бы немножечко украшают этот период.
1: Ты знаешь, зависит от того, каким классом ты летишь.
0: Это
1: если бизнес,
0: верно.
1: Они посимпатичнее, чем в экономии.
0: Так, а вот это вот дискриминация наверняка. Надо.
1: Слушай, я однажды был в Узбекистане и летал узбекскими авиалиниями. Стюардесса была лет 70. Это была полная пожилая женщина, которая так со спущенными очками, глядя на меню, сказала, что заказывать будете. И когда я спросил узбекских товарищей,

0: как? Говорит, это чья-то тетя, ей тоже нужна работа.
1: Да, кумовство, это наше все. Так, Михаил, сразу первый вопрос. Я прошла терапию, пишет наша радиослушательница. И теперь, признаюсь, совершенно ничего не хочу делать. Хочу жить в кайф, как вы рассказываете. Но при этом я понимаю, что деньги мне нужны. А работы пока что не входят вообще в мои планы.
0: Очень интересное сообщение. Давайте я его прокомментирую. 90% людей на Земле работают для того, чтобы жить или выживать. То есть то, что пишет наш, эта женщина,
1: да,
0: пишет,
1: женщина,
0: слушательница, женщина. Ей как бы деньги нужны, она это понимает, но работать она не хочет. Почему-то связывает нежелание работать с психотерапией. Значит, что я вам хочу сказать про себя. Я являюсь живым примером того, как есть люди, которые не делят свою жизнь на работу и отдых. Я, находясь в Латвии, я вообще в Юрмале живу, у меня есть квартира, я как бы отдыхаю, правда, не купаюсь, холодно.
1: О, холодно, я понимаю, мы тоже не купаемся.
0: Да, и работаю, и мне и то, и другое приносит удовольствие. Не удовольствие не приносит перелеты туда-обратно. Угу. Поэтому очень многие люди противопоставляют отдых работе по той причине, что их работа им не нравится. Она типа только про деньги и все. Ну, жить на что-то надо, там, семью содержать. Да. Друзья мои, когда это не я придумал, как это называется, когда нашел работу своей мечты, ты больше не работаешь ни дня. Это правда. Я, кстати, всегда работал в удовольствии. Когда мне было 23 года, я начал работать школьным психологом, учителем. И мне это тоже нравилось, правда, не платили. Вот. А потом я научился зарабатывать. И, кстати, ничего почти в жизни не поменял. Продолжаю работать психологом. И мне это нравится. Я не могу сказать, что я прошел психотерапию, теперь я не хочу ничего делать. Это вообще не очень здоровый признак, когда человек ничего не хочет. Видимо, уставший от жизни.
1: Я просто здесь думаю, что как будто бы стадия того, что ты пришел в терапию, ты некоторые вещи прорешал, может быть, ты где-то работой, результатами работы компенсировал какие-то свои комплексы. Или
0: ну да, может быть, терапия помогла понять, что ты просто не хочешь работать, да, в твоем понимании вынужденной работы, чтобы жить.
1: Да, и тогда сейчас это переходный период, где нужно дать себе это время, судя по всему, прочувствовать и попробовать.
0: И я предлагаю пожелать нашей слушательнице, чтобы она все-таки нашла ту работу, которая будет настолько нравиться, что она не будет делить ее с отдыхом.
1: Кстати, это вот реально совершенно история. В свое время я и работала, ну, так как эфирная часть, это всегда одно дело, да, то есть, скажем, мы здесь все не за деньгами, то я, был период, и я совмещала это с отделом продаж еще, и у меня тогда там была буквально какая-то такая рубрика, и там, ну, это были вообще такие символические деньги, но всегда хотелось все равно оставаться на радио, и вот я работала в отделе продаж, и у меня тоже подруга, и вот мы с ней там работали, и продажи сами по себе, особенно прямые продажи, они действительно дело очень утомительное, очень такое стресс, ну, по-настоящему такое, как бы ты испытываешь этот стресс,
0: но
1: ежедневный.
0: Денежное.
1: Но денежное.
0: По сравнению с работой,
1: да,
0: ведущей.
1: Именно. И моя подруга, она была там и старше меня, и должность у нее в этом плане была, зарплата была выше, то есть вообще, в принципе, такая прям мечта-мечта. Она потом ушла чуть-чуть в другую медиа, там у нее еще больше денег, еще больше и клиентов, и успешная, талантливая, вообще в этом деле просто супер. И в какой-то момент мы с ней встречаемся, и она, ну, то есть она пошла тоже, мне кажется, какую-то, по-моему, психологию, или, в общем, что-то связано с, ну, да, по-моему, социологией, ну, в общем, в какой-то такой, просто она говорит, я решила, ну, начать потихонечку учиться, и в какой-то момент она ушла и начала работать в школе. И когда она пришла увольняться, она говорит, Наташа, говорит, слышишь, вот надо мной просто, ну вот, говорит, надо мной просто смеяться. Мне не поверили. Мне говорит, ты уходишь конкурентом? Кому ты уходишь? Сколько тебе предложили? Она говорит, мне нисколько не предложили, я буду зарабатывать 3 копейки. Я говорю, что ты тут обманываешь? Кто тебя перекупил? Давай, говори. И в итоге, ну, как бы, вот так для общества она приняла совершенно неправильное решение. Все, все считали, в общем, деньги, которые она потеряла, статус, который. А в итоге, вот мы спустя года встретились, и он говорит, да у меня 3 месяца отпуск. Ты где, в продажах?
0: Ну да.
1: Вообще, видел, что...
0: Я работал 10 лет в школе, там реально говорит, большая отпуска.
1: А она говорит, я со своим ребенком, я ращу своего ребенка, я с ним провожу время. Она говорит, я в себе... говорит, я в 4 часа там, или в 3 часа дня уже дома. Она говорит, я со своей... Я... И в какой-то момент я такая думаю, ну действительно, а ведь человек... То есть в какой-то момент мы действительно должны делать, наверное, тот самый...

0: шаг к себе, а не к деньгам. Ну, это сложно.
1: Это сложно.
0: Это не понятно. Наша душа такая, она легко продается, но иногда нужно пытаться вытащить ее из лап, так скажем, вот этой коммерции несчастной. Друзья, 250037 наш WhatsApp, поэтому смело задавайте все вопросы, которые вот сейчас накипели, все вопросы, которые когда-либо стеснялись задавать маме, папе, смело можете задавать нам с Михаилом.
1: И более по возрасту я бы так гожусь, в маме и в папе.
0: А я тогда что, я буду этой мачехой?
1: А Наташа годится мне в дети, да.
0: Друзья, 250037, мы продолжаем. У нас в гостях Михаил Лобковский.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20.
2: Это топ-20.
3: Место номер 8.
4: Восьмая.

0: Анна, я хочу поговорить про 25 июля. Это уже получается в эту субботу. Ничего себе.
1: В эту субботу
0: себе.
1: В Юрмале, в отеле «Спа Юрмал». Я там, кстати, много лет выступаю. У них на последнем этаже есть хороший зал.
0: Да, вот. С видом шикарным, панорамный.
1: Если интересны билеты, то это «Билеша Парадиза».
0: «Билешапарадиза.лв», там смело можете покупать. А, билеты на лекцию Михаила Лобковского, состоится она уже в эту субботу, 25 июля. А, начало очень даже для субботы подходящее время в 4 часа.
1: Мы же не звери, у многих дети, они уже в 6 будут дома.
0: Отлично, это прям идеально. Но тема-то какая? Почему такая?
1: Тема очень актуальная. Значит, перефразирую, как дышать полной грудью в полной заднице, а чтобы это более интеллигентно звучало, как быть счастливым в этом, в общем-то, во-первых, не очень счастливым, достаточно тяжелым и непредсказуемом мире.
0: Да.
1: Я думаю, то, что всех волнует сейчас, и, кстати, это не я думаю, это я даже в чат у GPT обратился, он сказал, на первом месте по запросам у людей тревога из непонятного будущего, на втором месте, как обычно, отношения.
0: Ну, отношения, да. Отношения, конечно, мучают.
1: Но мы сначала про вот
0: постоянно.
1: Как оставаться счастливым, несмотря ни на что.
0: Сейчас стрессов действительно очень много, и в какой-то момент, в какой-то

0: там период, нам кажется, что все, ладно, мы уже ко всему привыкли, но я тоже понимаю, что это какие-то такие спасательные, наверное, приемы нашей психики. На какой-то момент, может быть, немножечко нас отвлечь, немножечко заморозить, но это чувство тревоги, оно периодически возвращается.
1: Я раз, больше того скажу, Наташа, это тебе интересно будет послушать. Ты знаешь, что такое черный лебедь?
0: Нет.
1: Есть такой человек, его зовут Талеб, забыл фамилию, имя не помню. Он написал книгу «Черный лебедь». Смысл книги следующий. Экономисты, политологи, социологи предсказывают на основе прошлого и настоящего будущее. И они совершают огромную ошибку. И дальше он приводит пример индейку американскую. Вот индейка рождается цыпленком, ее кормят, холят, лелеют, какашки убирают. В общем, живет она в тепле и хорошо питается. И по логике дальше у нее должна быть счастливая жизнь. Так же люди рассуждают.
0: Да.
1: Как до сих пор-то все было. Да, на день благодарения ее просто режут. И эта ситуация для нее непредсказуемая.
0: Потому что про это еще не знает.
1: Да, весь как бы ее предыдущий опыт говорит, что дальше будет просто рай. Потому что она и так живет в раю. Но дальше ее режут. Вот с экономикой, говорит Талеб, примерно то же самое. Есть вещи, которые люди пытаются предсказать, значит, на каком основании? Того, что сейчас происходит, и того, что было раньше. Но черный лебедь — это та непредсказуемость, что так называется, которая ломает наши представления, и он приводит эту индейку, ну, как бы пример. Вот, пожалуйста. А вот такой конец.
0: Надеюсь, у нас есть другие варианты исхода наших сценариев, но мы...
1: А, ты знаешь, какой другой вариант? Наоборот. Сначала над тобой издевались, ты жил прямо в аду, а потом
0: как
1: вдруг...
0: Как лошадь, как лошадь, допустим, все гоняли тебя
1: да,
0: по полу.
1: Да, а потом а раз, и начинается райская жизнь.
0: Давай уже, спокойненько отдыхай. Итак, встречаемся с парнем, пишет наша радиослушательница. Не первый год, и начинаю ловить себя на мысли, что я его стала ревновать не к людям, а именно к его отношениям. К его, и начинаю именно ревновать к его отношению к людям. Слишком добр к тем, кому, по моему мнению, совершенно вообще этот человек не заслуживает. Но мне в укор прилетает комментарий, что я просто эгоистка.
1: Как говорят писатели детективов, смотри, кому это выгодно. Почему женщина ревнует парня к его отношению слишком добрым к людям, которые не заслуживают? Я думаю, потому что она считает, что он изымает из их общего бюджета. Он бы мог потратить и деньги, и время на нее.
0: А, то есть мы здесь можем жадничать не только
1: то
0: деньги.
1: Есть, как бы внешне все выглядит очень пристойно. Я недовольна тем, что совершенно недостойные люди, а он их, значит, опекает, я не знаю, помогает им, они того недостойны. Тут возникает вопрос, а тебе какая разница? Это его время, его деньги. Вы говорите, ну как, это же в ущерб не происходит. Угу. Вот, собственно, и причина ревности.
0: А, то есть здесь получается, да, все, мы ревнуем не столько даже к финансовой сфере, сколько к тому же времени. Это тоже, ну, тот эквивалент, который...
1: И время, нам... не знаю, о чем речь идет, может, и про деньги, не только про время, но человек говорит, а что, другим можно, же мне было?
0: Ты же мог тут со мной посидеть,
1: ну,
0: мне
1: да.
0: свою историю рассказать, а мне вот тут не помогаешь. Вот, да. пожалуйста, окна не мыты, да?
1: Я тебе расскажу очень интересную историю про покойного графа Льва Толстого. Он не очень любил своих детей. То есть настолько не очень...
0: С женой у него тоже там были...
1: Да, с женой была совсем жесть.
0: Очень, да.
1: Но с детьми, например, пока они не вырастали, это, кстати, сами дети пишут, да, Татьяна Толстая в мемуарах. Он с ними не очень общался, он говорит, о чем разговаривать, они мелкие. При этом он построил школу для крестьянских детей. Вот вопрос о нашей этой смс-очке.
0: Да.
1: И представьте себе состояние его родных детей, которые выходят на крыльцо и видят, как их папа возится. Да и как не каждый вообще родной отец будет возиться совершенно чужими детьми, учит их грамоте. Прямо вот сил не жалеет. Целый день с ними проводит.
0: Почему так? Что это за... Такое...
1: Ну, я считаю, что у нас два русских классика, они переоцененные с точки зрения человеческой морали. Они великие писатели оба, это Толстой и Достоевский, как люди, на мой взгляд, конченые тоже оба. И вообще, психологи давно заметили, если человек что-то проповедует, то что-то у него с совестью нечисто в том, что он проповедует.
0: И вы думаете, что да, что...
1: Я просто да. Весь мир знает их биографию.
0: Ну, а Достоевский из-за того, что вот он игрок, и потому что он вот это все просаживал...
1: Причем здесь он игрок? Вот у него жена болела раком. Он в это время с любовницей... Я, кстати, был там, где он

0: играл, это Баден-Баден, Германия.
1: А это правда, что Абрамович выкупил его долг в каком-то там казино, заплатил? Потому что там была такая табличка, табличка, на которой было написано, что Достоевский должен нам 200...
0: Ну, звучит очень красиво, но я не в курсе.
1: Да,
0: я другое
1: вот это...
0: хочу сказать. Он, во-первых, срывал украшение платок со своей женщины и ставил... И, во-вторых, его жена умирала от рака, его жена. А он ей писал, денег еще вышли. Вот такой он был. Ну и Толстой,
1: ну,
0: примерно такая же. Софья Андреевна колола себя ножницами в грудь от своего мужа. Да, кстати, Толстой, имея огромное количество детей, отказался от гонорара. А в те годы Толстого жены не работали. То есть это сходство, это еще мягко сказано.
1: А он это презентовал как то,
0: типа,
1: что он для людей.
0: Я для людей. Ага, жена говорит с детьми, а мы как, говорит, вас вообще не касается. Живите как крестьяне.
1: Школу построил, ходите туда, почему?
0: Да.
1: Так, следующий вопрос от нашей слушательницы. Так, я сразу хочу сказать, что я не буду называть имена, кто присылает нам эти вопросы, в отличие как бы от утреннего эфира, потому что все эти вопросы могут быть и являются достаточно личными, поэтому не волнуйтесь, не переживайте, имена не будут указаны
0: не
1: в нашей истории.
0: Не будем рушить чужие семьи.
1: Не волнуйтесь. Итак, как на работе научиться говорить «нет»? Работаю в детском саду, сейчас в отпуске, а мне звонят каждую неделю и спрашивают, как я отдыхаю, где, могу ли я зайти по тем или иным вопросам в садик. Отказать не получается, потому что это все всегда очень срочно. Пытаешься напомнить, что у меня отпуск, но нет, все равно нужно сделать те или иные дела. Подождать, когда я выйду на работу, они не могут.
0: Карл Маркс говорил, что практика – это критерий истины. Вам надо что-то механическое сделать. Я даже знаю, что.
1: Угу.
0: Вам надо заблокировать все звонки из детского сада. Не надо ни с кем объясняться. Я же в отпуске, как вы не понимаете. Угу. Вы звоните в мое личное время. У вас есть две опции. Вы можете просто не отвечать. Вы не отвечаете, скорее всего, вам смс-ку напишут.
1: Да.
0: На нее вы тоже можете не отвечать. Ну и как совсем жесткая мера, можете заблокировать, временно, конечно, uh-huh. людей, потом отпуск закончится, и обращайтесь, чем хотите. Тогда люди начнут с вами считаться. Когда вы начинаете жаловаться и говорить, у меня же сейчас отпуск, они не будут с вами считаться. И вообще пофигу, что у вас отпуск. У них же горит, у них срочно,
1: uh-huh.
0: это их интересует. Но если вы поставите себя, как говорится, в коллективе, как человек сильный и независимый, и просто перестанете отвечать, тогда люди постепенно привыкнут к тому, что не надо вас беспокоить.
1: Ну, это так жестко, да. Хорошо. А если, я понимаю, что вот я такой, мне было бы так достаточно сложно, вот я бы врала бы, я бы говорила бы, так, я сейчас уехала, я сейчас, не знаю, там, не в Юрмале, подальше надо куда-нибудь, где я могу быть? В Каунасе. Я сейчас в Каунасе, вернусь из Каунаса, я к вам зайду.
0: Если человек врет, это очень слабая позиция. Во-первых, он боится людей. И мы не знаем, почему наша слушательница отвечает на вопросы. Может быть, она боится увольнения.
1: Да.
0: Может, она боится конфликта со своим коллективом. Но тут главное слово – боится. Когда вы перестанете бояться, у вас все начнет получаться.
1: Все, блокируйте всех, кто вам там пишет, кто звонит, все. Вот так будем учиться говорить «нет». Врать это плохой подход, это я говорю, это у меня сразу же так. Так, все, я не могу сказать в открытую, я сейчас какой-нибудь обходной путь найду. Итак, наша слушательница пишет, развелась и через 10 лет вернулась к бывшему. Сама не понимаю, почему так происходит. Часто вообще такое
0: да,
1: было?
0: Да, значит, вообще, что такое бывший, что такое возвращение к бывшим? Я не знаю, в вашем случае я не хочу всем ставить одинаковый диагноз, потому что это неправильно. Но в 90% случаев из 100 бывшие – это те люди, особенно если вы сами ушли, которых вы не любите, они вам нафиг не нужны, но вы знаете, что в мире есть человек, которому вы нужны всегда и в любом состоянии и качестве.
1: Это называется план «Б».
0: Да, это человек, который вас принимает таким, как вы есть. Еще раз, это в ситуации, если вы его покинули. Более того, я пока не начал свою голову лечить. У меня тоже была похожая история. У меня была девушка, которую я вообще не любил. Но когда я находился в одиночестве, я все время про нее вспоминал.
1: У нее там дела?
0: Да. Мы даже встречались, просто вопрос зачем? Но если ты ушел от человека, нафиг ты к нему возвращаешься? Объясняю зачем. Это особенно, когда у вас низкая самооценка, вы сами себя недолюбливаете, вам обязательно нужен человек, который вас

0: вас любит. Дар Ислам нахрен не нужен. Если коротко.
1: Тогда получается, что легче вернуться и быть с этим человеком, чем вступать в коммуникацию с кем-то новым и строить новые отношения?
0: Ну, ты смотри, вот ты с ним, например, рассталась, да? Но у тебя новых отношений тоже нету. И ты очень практично думаешь, ну а зачем, этого я уже знаю, ну не люблю, но люди и так живут. Типа, у меня нет другого, нету семьи, я не замужем, а этот-то меня любит, и этот примет.
1: Mm-hmm.
0: Вот, я сейчас смотрю этот, как называется, сиквел «Бумажного дома». Ты видел «Бумажный дом»?
1: Да, конечно.
0: Сиквел еще круче.
1: Да ладно,
0: да,
1: так
0: испанский.
1: Бывает?
0: И там такой момент есть, что там, ну, среди героев парень и девушка, пара. Но девушка влюбилась в другого парня и с ним переспала. А они все время на каких-то опасных заданиях. И она говорит своему бойфренду: слушай, я вот переспала. Он думает, притом не одну серию думает. И в конце он говорит следующее: это нормально. А он у нее вообще первый, ей 36 лет.
1: Да.
0: Говорит: я гулял, я хочу, чтобы ты... Я знаю, что ты моя женщина, что я тебя люблю и хочу провести с тобой жизнь, но... Ты будешь с кем-то встречаться, с кем-то спать, нормально. Я с пониманием отношусь. Тебе тоже нужен какой-то сексуальный опыт. Очень хороший сериал, прям скажу.
1: А это с психологической точки зрения, это нормальная история?
0: С психологической точки зрения, это мазохизм в чистом виде.
1: Да, вот тоже похоже на это,
0: который подается под соусом. Я настолько великий.
1: Да.
0: Я настолько над всем
1: разрешаю. Иди, гуляй. Причем, кстати, я знаю про, ну, вот про такие вот у нас тоже отношения, что это, скорее всего, тоже как, я так понимаю, что от неуверенности в себе, потому что там, как правило, как раз-таки...
0: Ну, как правило, конечно,
1: да,
0: ты права.
1: Мужчина в этих отношениях там, он такой знаменитый, да, и вот девочка, она говорит: я, ну, вот мы с тобой вместе, но я разрешаю тебе говорить только... при одном правиле, ты должен мне об этом рассказывать.
0: Да, был такой
1: то
0: фильм.
1: То есть это же типа...
0: «Рассекая волны», гениально на эту тему.
1: Желание делать и создавать иллюзию контроля, что как будто бы...
0: Ты знаешь, во-первых, есть люди, у которых есть свободное отношение, и я как психолог принимал такую пару. Это было дико смешно. У них была вот в чем... Не у них, а у мужа была проблема. То есть они договорились, что у каждого есть своя личная жизнь. Они не рассказывают об этом, это не принято, но они и как бы не контролируют все свободные отношения. Притом официально женатые. Вот. Знаешь, что мужа напрягло? Он говорит: когда я звоню, она должна все бросить и взять трубку, потому что звонит ее любимый муж. А она, сука, не подходит к телефону. Это неуважение. Я там чуть со стула не упал, слушай.
1: Но что это... оказалось, что неуважение именно в этом.
0: Да, что она должна... Как секс, не секс, это пофигу. И муж звонит, алло.
1: Ладно, трубку поднимай.
0: Трубку, бегом. А она, ну, как бы занята девушка-то.
1: Ну да,
0: не
1: да,
0: может
1: да.
0: Она трубку в ближайшие полчаса взять. И его это очень как бы унижало.
1: Ну, у каждого свои правила. И
0: да.
1: В каждых отношениях тоже люди, наверное, устанавливают все эти взаимосвязи.
0: Потом,
1: бывает по-разному.
0: Наташа, поехали дальше. Смотрела ли ты фильм «Однажды в Голливуде»?
1: Да, с Ди Каприо.
0: Ди Каприо.
1: Да.
0: А Брэда Питта ты забыла.
1: Ну, там, да.
0: А там они оба играли,
1: если
0: что.
1: Оба, да.
0: Значит, там показана коммуна американская, образца, я не помню, 50-х, 60-х, наверное, 70-х годов. И у них было принято, это называлось любовь, нет, секс.

0: из групп.
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.

0: Какое дело у нас важное, а именно мы сейчас обсуждаем с Михаилом Лобковским все наши жизненные неурядицы, все жизненные проблемы, ну и прочее. Все то, о чем мы всегда стеснялись спросить, сейчас самое время. Итак, у нас вопрос следующий. Была экспедиция в горы, и там, к сожалению, произошел неприятный случай. Мы чуть не погибли. И я думала, что все, в принципе, на этом как бы закончилось. Но сейчас, отправляясь в походы, поднимаясь на определенную высоту, как только я вижу снег, у меня есть ощущение, что, ну не ощущение, а начинается паническая атака. Как с этим бороться и что это значит?
1: Ну
0: и
1: вообще,
0: что с этим
1: да, специалисты по ПТСР, это называется, посттравматическое расстройство. Они советуют все-таки еще раз пережить этот опыт после, например, аварии автомобильной.
0: Да, я тоже слышала о том, что иногда люди
1: бывают. Это помогает. Но если это не помогает, то сейчас есть самый передовой психологический метод, он называется EMDR. EMDR.
0: Да.
1: Там как-то sensibility, не помню. Короче, это метод, который используют и в медицине, и в полиции, все страны мира практически. И он занимает первое место по эффективности как раз снятия вот этой панической атаки при травматическом эпизоде. Там через движение глазами, которые как бы упираются нервами в мозг, снимается вот это состояние.
0: А если говорить про психологию, да, то есть это специальные... Ну, то есть это,
1: ты знаешь, это... я тебе конкретный случай расскажу. Это было много лет назад. У меня есть литовец, товарищ знакомый.
0: Да.
1: С редким именем Римонтас. А он служил в ВДВ.
0: Да.
1: Я к нему приехал на день ВДВ. Мы с ним выпили. Он, правда, больше моего выпил. Но пол-литра. У них такой есть напиток.
0: Я напомню, это все вредит вашему здоровью. Поэтому,
1: абсолютно,
0: пожалуйста, следите за своим здоровьем. А вот не как Михаил.
1: Да. Я теперь жалею. Меня, кажется, Бог наказал за это. Короче, мы с ним перепили и поехали кататься на электросамокатах. И несколько раз падали. Но третий раз я упал и не встал. И я себе, видимо, у меня ребра треснули, короче, отбил все, что отбивается. На что протрезвевший Римус сказал: ты еще раз все-таки сядь на самокат, чтобы вот этого страха не было. Это действительно считается такая достаточно эффективная ситуация.
0: Хорошо, а то, что именно вот состояние вот этой панической атаки, это и есть тот самый... Это может быть воспоминанием того опыта?
1: Ну там, триггер же, она попадает... Как? Ну как, Наташа, да, она попадает в ту ситуацию,
0: да,
1: где они чуть не погибли. Ее, естественно, накрывает повышенная тревога. Паническая атака — это такой пик тревожности. Вот, поэтому это все понятно. Вы еще можете не просто попробовать еще раз, а вы можете спокойно встать и начать с собой разговаривать. Типа, из-за чего я переживаю, что я боюсь, чего, из-за чего я волнуюсь. С точки зрения нейрофизиологии, вы начинаете активировать префронтальную зону коры головного мозга, которая контролирует и тормозит нервные импульсы, которые и делают паническую атаку. То есть вы попробуйте, если не пойдет, ну тогда вот EMDR очень хорошее, эффективное средство.
0: И я правильно понимаю, что это все, потому что ты сам себя слышишь в этот момент, да, и ты

0: Как-то отвлекаешься или как-то
1: вообще,
0: получается?
1: Когда ты начинаешь дергаться, нервничать и тревожиться, очень эффективно начать с собой вслух разговаривать. Я еще предлагаю писать, потому что моторика пальцев мелкая, она тоже упирается в тот же мозг. Типа описывать свое состояние, свои мысли, что меня вызывает страх, волнение, тревогу. Обычно в течение минуты все отпускает сразу. Хотя бы вслух поговорить с собой, да.
0: Ого, ничего себе. То есть это тоже может быть способ бороться с паническими атаками.
1: Да.
0: Но в данном случае, вот мы говорили по поводу, действительно, был как бы конкретный случай. Это действительно, скорее всего, травма, если ты чувствовал до этого и опасность своей жизни, да? Но вообще такое понятие, как панические атаки, они стали очень популярны. Я слышу от очень многих друзей, от многих знакомых. Кто-то говорит о том, что у него было, кто-то говорит о том, что у него начались только сейчас. В принципе, как какое-то такое явление, оно как будто бы участилось у людей.
1: К сожалению, собственно, и тема моя, как оставаться счастливым в этом тревожном мире, потому что люди тревожатся. Тут здесь еще один интересный момент. Вообще тревога, она необходимая для выживания. Это вообще люди, чтобы ты понимала, фиксируются на негативе больше, чем на позитиве. Это природное явление, связанное с необходимостью выживать. Если мы окунемся в наше далекое прошлое человеческое, то люди жили среди животных, и как животные имели три реакции на угрозу. Помнишь, какие?
0: Бей,
1: дальше.
0: Что-то замри, беги.
1: Да, умница. Именно так.
0: Я все перепутала, по-моему.
1: Бей, замри и беги. Да? Все правильно. Значит, когда есть опасность, там начинается целый нейрофизиологический процесс. Первое – это вентиляция легких, которая выглядит как паническая атака. Это вот такое, у нас камера не работает. Вот это состояние, зачем оно нужно? Этот человек впрыскивает кислород в кровь, одновременно у него начинают надпочечники работать, адреналин лезет, по-моему, кортизол, но я не
0: скорее всего, да. Но он как...
1: И это дает ему возможность совершить эти три действия, ну, на выбор. Или он замирает, как мертвый, и львы мимо пробегали, или он дерется, или он убегает, но... Эти действия требуют от него энергии избыточной, которой до этого не было. Теперь получается следующая картина. Мы живем в городах, ездим на машине,
0: где
1: сходим
0: все
1: в рестораны.
0: Безопасно.
1: А вот чего?
0: Как будто бы все достаточно безопасно.
1: Безопасно. Почему как будто бы? Просто безопасно. Не можешь сравнить себя.
0: Ну да, в ресторане
1: ты
0: мы
1: попробуй
0: хорошо
1: просто
0: себя чувствуем.
1: Уйди в лес и поживи там два дня без палатки на дереве. Вот. Но вот эти атавизмы в виде тревоги, в виде вот этих состояний, что сейчас что-то произойдет, у нас остались от предков. И получается это вхолостую. Это все, что сидишь в машине и правой ногой давишь на тормоз, а левой на газ.
0: Да.
1: Ну, запарывается двигатель, а у людей инсульты, инфаркты, всякие проблемы с кардиологией, там, аритмия, тахикардия и так далее. То есть человек, он, как тебе сказать, наверное... отстает от своей собственной физиологии, что ли? Или физиология отстает от его развития?
0: Потому что вроде бы мы уже такое как серьезное количество времени проживаем в городах, и нам не так что...
1: Хотя, слушай, просто... люди парятся. Ну смотри, ну человек, например, наш древний предок не парился из-за увольнения, развода или отсутствия денег.
0: Это точно, это да.
1: Он парился по реальным причинам. То есть ему реально угрожает опасность. Его могут убить свои, чужие или животные.
0: Или вообще умрет с голоду, не
1: правильно
0: не
1: говоришь, успеет. Ежедневное, конечно, ежедневное. А не по расписанию. Но сейчас нет этого, и человек начинает себя накручивать по совершенно бессмысленным поводам. Почему бессмысленный? Вот мы поговорили про черного лебедя. Надо понимать, что человек вообще ничего не контролирует в жизни. Если вы будете переживать из-за увольнения, вы никак на само увольнение не повлияете. Если вы будете переживать там из-за развода, измен, вы тоже не повлияете. Если это не ваше решение, а чужое, человек будет поступать так, как он хочет. Будете вы при этом дергаться или не будете? И обычно возникает вопрос, а что так переживать, если от этого ничего не меняется? Это не помогает совершенно. И многих людей это заставляет задуматься. И часть тревоги и панических атаки можно убрать за счет этого.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что такие панические атаки, наверное, на... такие первые, начинающиеся, с ними можно работать.
1: Они начинаются вообще не с атаки, они начинаются просто с тревожности. Да.

0: Слушай, люди тревожные. Да, вот у тебя, наверное, конечно. Есть знакомые.
1: Да, конечно, я сама
0: которые пять раз дергают дверную ручку, да. Закрыла дверь. Смотрит, выключен газ, если газовая плита.
1: Угу.
0: Погасила ли я свет, закрыла ли я машину.
1: Угу. Это а сейчас... что я буду делать на пенсии?
0: Да.
1: Тоже многие думают.
0: А я могу всех успокоить. Живите счастливо, потому что в конце мы и так помрем.
1: Пенсии не будет.
0: Да будет или не будет, все помирать придется.
1: До этого какое-то время, которое лучше провести
0: конечно.
1: В удовольствие.
0: Вот зачем я об этом говорю? Да, для того, чтобы жили, Наташа правильно говорит, в удовольствие.
1: А может быть, есть какая-то книга, которую... Мой, ну, то есть я знаю, что наверняка продают.
0: Есть вот эти одна вот, гениальная вы книга, бы. Кстати, моего знакомого. Это человек, который создал издательский дом «Коммерсант».
1: Да.
0: Он написал книгу, она называется «Возраст счастья».
1: «Возраст счастья»?
0: Да, «Возраст счастья». Очень всем рекомендую. Там реальная история людей не то, что моего возраста, 80 лет, 75 лет, 90 лет, которые в 90 лет начали новую жизнь вообще. Там, я помню, был какой-то китайский стеклодув, старик, который выдал себе все легкие, потому что это вредное производство.
1: Конечно.
0: И стал на фигурные коньки. Значит, женщина, которая делала подъем с переворотом на брусьях, ей было 75 лет. Есть видео даже. Но в книге видео нет, я по телевизору видел. Она реально делает упражнения на брусьях. Люди боятся шейку бедра сломать в это время, если что.
1: Да.
0: А она делает вот сковырок и встает 75 лет. И вот вся книга из этих историй. Какая-то 85-летняя гражданка, которая начала прыгать с парашюта 85 лет. Видимо, она хочет приблизить смерть. И так я обычно адреналин...
1: Она меня не берет.
0: Да, зависимая этим балуется. Эта книга очень позитивная и вот отвечает на вопрос, что я буду делать на пенсии.
1: То, что дела у нас предостаточно.
0: Даже мы не догадываемся, насколько она может быть интересна, эта пенсия.
1: И не нужно расстраиваться, что в какой-то период тебя ждут грядки, потому что сейчас грядками, я смотрю, вообще начали увлекаться. У меня моя подруга, ей 35, она говорит, такая прелесть. Говорит, я раньше мать ругала за это, думаю, что она тут развела. Она говорит, а сейчас все.
0: Сейчас сама развожу,
1: весь,
0: да?
1: Да, весь балкон, говорит, мне 35, говорит, я вообще тащусь, говорит, тут у меня помидорка выросла, тут, говорит, еще что-то выросло. Она говорит, вообще прекрасненько и прелестненько. Хотя в молодости казалось, что это просто какая-то... Никогда в жизни с этим, пожалуйста, ко мне не подходите ни в коем случае.
0: Да, рано да. начала.
1: Да, твоя. Рано начала, но, видимо, к 75, значит, будет уже там, на этих, на парашютах как минимум. Все пройдет, все стадии. Так, друзья, наш WhatsApp 25037. Сегодня у нас такие настоящие глубокие беседы с Михаилом Лобковским. Все вопросы, которые у вас есть, которые вам стеснялись задать, спросить, смело присылайте на наш WhatsApp 25037. И буквально через 5-7 минут мы вновь с вами встретимся.

0: Итак, у нас в гостях Михаил Лобковский. Михаил, здравствуйте вновь.
1: Еще раз здрасте.
0: Так, вопрос от нашей радиослушательницы Марины. Подскажите, как убрать или снизить тревожность из-за небезопасной ситуации в мире? Сейчас во многих местах идут войны, и в Латвии часто появляется информация о небезопасности. Понимаю, что сейчас вообще мало где безопасно. Все время крутятся какие-то плохие сценарии в голове и очень мешают жить.
1: Ну вот, частично мы говорили в прошлом часе о том, что люди фиксируются на негативе в разы больше, чем на позитиве. Если вы помните бумажные газеты, первые страницы катастрофы и смерти, и только последние культуры и спорт. Это прямо они шли за человеческим...
0: А где были знакомства?
1: А, да, это, кстати, по-моему, Латвия была первой, если не единственная республика еще в СССР, которая сделала газета, где там реально знакомства печатали.
0: Ну, правильно, конечно.
1: Теперь, как все-таки возвращаясь к вопросу «жить». Во-первых, я собираюсь об этом поговорить вживую 25 июля в Юрмале СПА в отеле. А во-вторых, я об этом тоже говорил сегодня, что очень многим людям поможет, это очень непросто, но это помогает понять, что они ни черта в своей жизни не контролируют. Вот тревожные люди – это фактически синоним контролирующих людей. На работе, дома, детей, водопровод, газ, отопление, незакрытую дверь и так далее. Так вот, люди думают, что они таким образом что-то контролируют.

0: На самом деле вы не можете повлиять. Вот вы пишете, войны идут, дайте я вам докидаю до войн еще и кризис экономический. В Евросоюзе 100%.
1: И до, и после, и
0: конечно,
1: сейчас.
0: Тут много проблем. А вы когда понимаете, что вы на них повлиять не можете, вы возвращаетесь в свою жизнь. Потом нельзя не вспомнить великого Виктора Франкла. Это психиатр, который провел часть жизни в трех концлагерях, в одном из которых убили его жену, а в другом родителей. Он написал книгу «Скажи жизни да». И там была великая фраза. Он сказал, сначала сломались те, которые думали, что все скоро закончится. Потом сломались те, которые думали, что никогда не закончится. А выжили те, которые занимались своей жизнью, несмотря ни на что. Вот это и есть способность не пытаться контролировать жизнь вокруг тебя. Вот там войны, вы на них не влияете. Макроэкономика, вы на нее тоже не влияете. Когда вы это поймете, ну, тот, кто поймет, отпустит. Но это не так просто понять тревожному человеку.
1: Михаил, вот вы как раз упомянули книгу. Это одна из моих тоже любимых книг. И я вообще считаю, что ее нужно перечитывать, я думаю, раз в 5
0: лет. Особенно в тяжелое время.
1: Совсем по-другому. И на разные вещи мы всегда обращаем внимание. И я сейчас вспомнила, вот, что там также был указан вот момент, что люди все время пытались найти какой-то порядок, да? Там, не знаю, убивают слабого, или убивают последнего в очереди, или убьют там того, кто скажет что-то там, ответит не так. Но делали это совершенно хаотично. И вот эта вот хаотичность, и то, что в этом не было никакой системы, что ты действительно мог просто умереть, и ты никак не мог себя в этом чувствовать безопасно, то есть я так понимаю, что это делалось специально со стороны руководящих,
0: ну, вообще,
1: да?
0: Сразу же, как сказать, прижать к земле, вызвать чувство страха, так до сих пор в колониях и тюрьмах овчарок выпускают ровно с этой же целью. Они вот, когда человек из автозака выходит, он идет через строй овчарок, которые лают на него и готовы броситься. Как говорится, что жизнь медом не казалась. Поэтому, друзья мои, когда вы поймете, когда до вас дойдет, когда вы сможете понять, что вы ни черта не контролируете, ни свою жизнь, ни чужую, кому-то станет, я надеюсь, легче.
1: И в этот момент посмотреть за окошко, посмотреть на наш прекрасный закат и подумать, ну сегодня потрясающий день.
0: Я тебе больше скажу, закат закатом. А Латвия после Швейцарии занимает второе место в мире.
1: Кстати, я у многих про это слышу.
0: Это классика, да.
1: Я еще хотел сказать, что очень многие говорят о том, что в Юрмале потрясающий закат. Вот именно о тех людей,
0: кто... закат красивый. Я там живу.
1: Да.
0: Могу подтвердить. Но я сейчас даже не о закате говорю, а о всей природе Латвии. Латвия занимает второе место, Швейцария первое по экологии. То есть то, что мы едим, воздух, который мы дышим. Многие шутят, потому что производства нет.
1: Да-да-да. Потому что хотят сейчас вот эти парковки платные, чтобы поменьше машин было. Так, встречаясь с мужчиной. Ну, вернемся к истокам, да? Давайте тут про экологию поговорили, про всемирные безобразия. Кстати, да, тогда вернемся, потому что Михаил сказал о том, что он про это будет серьезно говорить во время своей лекции 25 июля в отеле Юрмала Спа, да, то есть это уже это суббота, начало в 4 часа, и, если что, билеты на bilishupardis.lv, поэтому смело заходите, покупайте, приобретайте прямо сейчас. Итак, возвращаемся к мужчинам. Встречаюсь с мужчиной. У нас у обоих есть дети от предыдущих браков. Хотелось бы понять, как выстроить здоровые отношения с ребенком моего мужчины. Чувствую, что между нами есть барьер. Не хочу навязываться или допускать какие-то ошибки. Что точно не стоит делать, а что наоборот поможет постепенно наладить доверительный контакт. Пока еще не живем.
0: Хороший вопрос.
1: Да, непростой.
0: Одна серьезная ошибка, которую очень многие люди делают, они при живых родителях пытаются в новой семье заставить ребенка считать своего нового мужа отцом. Но реже бывает, когда мачеха, то есть она не мачеха, она просто жена твоего отца, она не твоя мать. Смотрите, какое дело. Есть не только психологический, но и юридический аспект. Вот смотрите, вот из двух семей, да, люди развелись, а вы сошлись. И у него ребенок, и у вас ребенок. Кто вы ребенку? Честно говоря, никто. Вы жена его отца. Кто ваш новый муж вашему ребенку? Муж его матери. Но когда люди переходят

0: эту черту, а как они приходят, я расскажу. Поговори с ним, он меня не слушает. У нас в доме мужчина. То есть вы влезаете тогда в хрупкий мир ребенка, топчете его грязными мужскими сапогами, потому что женщина типа слабая, а вот новый мужик сейчас ребенка на место поставит и так далее. Это очень плохая идея. Здоровая идея, если у ребенка нету родителей, вы можете его усыновить, тогда вы будете полноценной матерью и отцом. Если у них есть родители полноценные, нормальные, а вы просто поженились, это совершенно не влечет за собой никаких родительских историй. Кем вы можете быть ребенка в этой ситуации? Другом. Что это значит? Вы не должны лезть в его воспитание. Вы не должны его заставлять делать уроки, чистить зубы. Для этого у него есть родная мать или родной отец. Вы просто можете помочь ребенку. Ну, чтобы у вас были нормальные отношения. Вот она пишет, что не очень, да, отношения?
1: Она говорит, что чувствуется, что есть еще барьер. Ну,
0: конечно. А я вам скажу, когда бывает барьер. Когда ребенок в подростковом возрасте, он вообще не выносит чужих людей в доме. И его такое отстраненное отношение, это в лучшем случае, в худшем конфликтное, оно еще связано с пубертатным периодом, когда все у ребенка обостряется. Если вы хотите нормальных отношений, не надо изображать мать для него, если у него есть мать или отца при живом отце. Не надо пытаться ему понравиться. Дети это считывают очень быстро. Вот. Не надо с ним заигрывать. Ведите себя как со взрослым. Если ребенок поймет, что он не в центре внимания, и вы ему будете интересны, он вас полюбит со временем. Пока у него, может быть, ревность, например, он был против брака, его оставили без матери или без отца, обычно без отца. Потому что большинство семей детей оставляют с матерью, как правило. Но, короче говоря, ему тоже есть из-за чего переживать. И последнее, о чем он думал, что родитель женится или выйдет замуж. Как бы надо это иметь в виду. Я все.
1: К сожалению, я вижу еще, кстати, ну, это совершенно не про эту ситуацию, но часто бывает так, что вступают во второй брак, а есть дети от первого брака. И изначально отношения тоже с детьми хорошие, все замечательно. До тех пор, пока не появляется свой ребенок, то есть уже общий.
0: Ну да.
1: И тогда со стороны вот второй жены отношения меняются. То есть я это вижу, честно, по своим там подругам, хотя я говорю, ну как, ну все же было окей, все было хорошо.
0: А, типа
1: как?
0: Это родной, родная кровь, а это мне
1: да,
0: не родной.
1: Да, а это от первого, да, а ну, это понятно. От первого брака. И вот почему это какой-то психологический, это просто очень часто
0: встречается. Наташа, я тебе больше того скажу. Очень многие женщины не имеют детей, и очень переживаю, что их возраст не позволяет им иметь детей вообще.
1: Да.
0: Что я на это им говорю? Слушайте, если вы так любите детей, так возьмите из дома ребенка. Тут во всем мире миллионы детей беспризорные. И себя сделать счастливым, и ребенка. На что многие говорят, нет, Михаил, я хочу родить своего. И тут у меня возникает вопрос. Есть принципиальная разница? Они говорят, ну есть. Не очень понимаю. Но, видимо, для кого-то очень важно, чтобы это был как бы ребенок собственного изготовления.
1: Угу.
0: То, что я говорил, родная кровь. Насколько в этом есть какой-то смысл, мне трудно сказать. Если вы рассчитываете на генетику, то генетических признаков у человека только 22. Вы преувеличиваете роль генетики вообще в человеке. Вот. Ну, видимо, у кого-то есть свои соображения, не будем туда лезть. Люди, которые вообще отвергают возможность усыновить или удочерить ребенка. Типа «хочу своего единокровного». Но многие, как я уже сказал, по возрасту не вписываются.
1: И где-то тогда рождение, заводят да, собаку.
0: А при этом сколько детей совершенно по всему миру страдает, у них нет детей и так далее. Есть страны, где детей пачками усыновляют. Просто там никто не смотрит. Там по 5 детей, по 7. В Америке, например. Я в Израиле в 90-м году жил в кибуце. Там видно даже по классу, что половина из них это негры или латиносы. То есть это не израильтяне. А Они даже не смотрят, но у них нет, они вот психологически практически не делают разницы между вот этими родными и приемными. Но для этого надо иметь специальную психику.
1: Я хотела спросить, это какой-то общественный опыт, который все проходят?
0: Не общественный, личный. То есть семьи, живущие в кибуце, там в кибуце 300 человек жило, я сейчас помню. Я просто даже удивился, у них есть такая фишка, они

0: самый лучший класс награждает поездкой за границу. Угу. Вот, там в кибуце, там денег нет, там общественные деньги у кибуца. И вот, значит, лучший класс какой-то там шестой. Да там две трети класса явно не израильтяне. То есть это откуда-то Мексика, не знаю, какие-то африканские страны, названия которых я не знаю, какой-нибудь берег слоновой кости. Вот. И они, нету разницы. Я более того скажу, моя дочь ходила в школу, не в каждом классе учатся по два ребенка Дауна. И они тоже не понимают разницы. Они с первого класса, и они думают, такие же дети, как и мы. У меня даже какие-то фотографии сохранились. То есть мир, большей части, уже отошел от этого собственничества, наверное. Вот. И спокойно их усыновляет, удочеряет. Тем более, если вы не можете иметь детей по возрасту или по бесплодию, то пожалуйста.
1: Возможности всегда есть.
0: Да. Да.
1: Это правильно. Так, буквально пару минут мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. У нас есть еще время, вы смело можете задавать все свои вопросы. Наш WhatsApp 25037. Как я уже сказала, имен указано не будет, поэтому каким бы личным ни был вопрос...
0: Только фамилия.
1: Можете, да, только персональный код, пожалуйста.

0: студии Михаил Лобковский. Вы можете задавать личные вопросы лично Михаилу, и мы уже будем отвечать. Итак, у нас есть несколько связанных с отношениями. Как уж без них тут по-другому и никак. Наш WhatsApp 25037. У тебя есть еще время, буквально 10-15 минут. Смело присылай вопросы. Пока что озвучу то, что у нас уже пришло. Итак, я встречаюсь с мужчиной, но недавно посмотрела и узнала про его бывших. И понимаю, что я совершенно не его типаж. У него девушки все высокие, невероятно худые. И это не одна девушка, а таких уже больше 6 насчитала. А я совершенно по-другому выгляжу. И сейчас не понимаю, как это так у него получилось.
1: Но самое простое — это спросить. И в частности спросить, вписываюсь ли я в его типаж. Что такое типаж, друзья мои? Это либидо. Либидо — это сексуальное влечение, оно неосознанное, нам что-то нравится, вот то, что мы называем химией, что-то не нравится, понять это невозможно. Любимая тема, похожа на родителей, тоже не работает. И в частности, вы можете совершенно не иметь один и тот же образ всю жизнь, вот независимо от того, что 6 было одинаковых, а вот 7-я другая, так бывает.
0: И такое, то есть это нормально?
1: Абсолютно. Но если он вас выбрал, значит, в каком-то смысле
0: вы
1: его типаж.
0: Нет, конечно, ему нравится, однозначно. Но я понимаю,
1: а нафиг кому-то с вами встречаться, если вы не его типаж?
0: А с годами вообще что-то меняется?
1: Вот самое яркое, что меняется, и что каждый может про себя сказать. Я бы начал юные годы прямо со школы.
0: Да.
1: Там нравится и дальше, 18, 20, 25, может быть, даже в 30 лет, какие-то неординарные яркие личности.
0: Угу.
1: Талантливые, чем-то цепляющие.
0: Угу. В школе где-то стервозные.
1: Да, хулиганы,
0: всегда.
1: Например, да. Да.
0: Ага.
1: Вот это юность, молодость, или, как говорит моя дочь, ветер между ушами. Когда вам, не знаю, 40, кто-то раньше взрослеет, 50, 60 и 96, то на первый план выходит не внешность, не какая-то яркость, а выходят чисто человеческие качества. Насколько человек не говнистый, не стервозный, насколько с ним комфортно и так далее. И это очень важный момент, который отделяет, видимо, юных от уже не юных.
0: А можем ли мы сказать, что в период юности, в период молодости, нам еще очень важно, как этот человек выглядит со стороны как раз-таки?
1: Ну, конечно.
0: То есть
1: у нас
0: для самооценка... того, чтобы все такие, вау, ну
1: да.
0: Ничего себе, с какой девчонкой он тут
1: ну,
0: пошел?
1: Ну да, у него же самооценка формируется, поэтому надо, чтобы другие завидовали, пальцем тыкали, внимание обращали, искали, как парню повезло. Но когда тебе уже больше лет, не, внешность никуда не делась. Люди по внешности, и мужчины, и женщины, наоборот, конечно же, выбирают. Но все-таки, если вы с человеком хотите как бы будущее иметь общее, то с возрастом все-таки человеческие качества начинают вылезать.

0: на первое место.
1: Угу. Хорошо, следующий вопрос. Мужчина стал меньше зарабатывать. Какое-то время был вообще без работы, но, слава богу, работу нашел. А я понимаю, что для меня это важный вопрос. И не знаю, как правильно с ним поговорить. Просто вот поговорить что, правда, не
0: поговорить не о чем. Дело в том, что это не ваш ребенок, это ваш этот муж, кто-то муж. А, смотрите, здесь все сложно. Первое, можно сказать так, а вы на себя рассчитываете.
1: Угу.
0: Второе,
1: сама тащи эту лямку.
0: А женщины считают неправильным, что они вложили в себя, в свое образование, они работают. Вообще мужчина, вот когда женщина не работает, спокойнее воспринимается.
1: Я в этом плане мне жалко мужчин, честно. Вот, да. Ну, на них такая нагрузка, им нельзя и не заболеть, и без работы
0: Наташа,
1: нельзя остаться.
0: Но при этом есть женщины, которые не хотят жить с мужчиной, который меньше них зарабатывает, я их тоже понимаю. Это их право. Вопрос, насколько вас это устраивает. Когда я женился, я зарабатывал в два раза меньше, чем моя жена.
1: Ого, да, это большая разница.
0: Но через какое-то время я стал зарабатывать там в 100 раз больше. Но мы, правда, уже развелись к тому времени.
1: К тому времени, да?
0: Может быть, как-то это связано,
1: вот
0: я не знаю.
1: А вот сказать, вот может быть, это чертов развод вас вот так вот и запустил на новую орбиту.
0: Да, короче говоря, это все индивидуально. Я даже помню, что ко мне обращались люди во время кризиса 2008 года, когда именно мужчины теряли работу. И они настолько привыкли быть главными в доме. Я помню, одна семья, муж себе купил отдельный холодильник, повесил замок и категорически отказался есть из рук жены вообще, что бы то ни было. Сам платил свет, газ, вот это все, а денег у нее при этом не было, все им кончались. А жена нормально работала. Вот. И обратилась жена, сказать: Михаил, это невыносимо. Я же ему ничего не говорю, но я понимаю. А он бухать еще начал, и вот как бы весь ушел в себя, в депрессию, потому что это как бы не мужской статус. Быть без работы или меньше женщины зарабатывать. Многих прямо убивает самолюбие.
1: Это тяжело, да?
0: Да.
1: В этот момент женщина должна вмешиваться с тем, чтобы поддержать мужа?
0: Она может поддержать, она не должна, как мне спрашивают женщины, мотивировать его, что-то его куда-то
1: угрожать.
0: Вставлять. Ну, угрожать-то понятно, они так будут угрожать без помощи психолога. А вот можно ли, Михаил, мотивировать, какие слова найти? Друзья мои, вы опять путаете детей с супругами. Не надо слов искать. Это взрослый человек, который сам разберется, если тем более он вас об этом не просит.
1: Так, и еще один вопрос про мужчин и, скорее всего, про помощь мужчинам. Я в отношении с мужчиной. Мы вместе уже больше 10 лет. У него и у нас все хорошо. Работа, отдых, квартира, быт налажен. Но я вижу, что усугубляется алкогольная зависимость. В чем причины зависимости как таковой, и как мне ему помочь?
0: Вообще, я считаю, что зависимость, она как бы в анамнезе. Просто у кого-то она алкогольная, у кого-то любовная, у кого-то наркотическая.
1: Но у каждого человека это зависимость?
0: Нет, не у каждого.
1: Имеется в виду, что...
0: Это, к сожалению, сейчас психология очень развивается в сторону медицины, а именно изучает мозг. И уже сегодня понятно, как работают нейронные связи у зависимых людей. Там они поломаны. То есть это не просто какая-то распущенность или наследственность, это определенная морфология мозга. Вот. И люди, которые склонны к зависимостям, они вообще склонны к зависимостям просто к разным. У кого-то там дофаминовые, я не знаю, алкогольные.
1: У кого-то шопоголизм.
0: Да, но, кстати, это шопоголизм тоже... пока не признан.
1: Не признан
0: заболеванием
1: еще?
0: Нет. Пока пограничное состояние.
1: Я
0: как шопоголик просто говорю. Да, я шопоголик.
1: Я тоже уже переживаю.
0: Притом с детства, я еще в школе звонил в детский мир и спрашивал, есть ли Техаса 28 размера.
1: Серьезно?
0: Джинсов еще не было.
1: Вот настолько?
0: Да, люблю это дело. А в чем пропасть между здоровыми и больными? Больные на последние покупают, здоровые все-таки в ущерб себе не живут.
1: Да.
0: Но, как сказал мне продавец...
1: Я эту крайнюю еще пока что держу.
0: Да, до модного магазина, вот когда случился кризис, я его спрашиваю, что, покупателей меньше стало? Он говорит: Михаил, это же болезнь. Конечно, нет. Если копейка заведется, пойдут
1: мы,
0: и купят.
1: Мы придем.
0: На последние, да. Но Всемирная организация здравоохранения пока держит пограничников. Пока
1: это,
0: болезнь
1: это, скорее
0: не считает.
1: Всего, это вот лоббируют вот эти вот магазины, на которые мы тратим деньги.
0: Наверное, они закинули денег для этого.
1: 100%, я уверена. Так, хорошо, тогда речь сейчас идет о том, что у людей вот та самая, наверное, склонность к

0: зависимости, она с детства или врожденная?
1: Она по-разному бывает. Она бывает наследственная, бывает с детства, бывает приобретенная. Но обычно это связано именно с функционированием мозга. То, что раньше люди не понимали, они чисто по-фрейдистски искали корни в детстве, в родителях и так далее. А вот сейчас, когда мозг изучается все больше и больше, то выясняется, что, к сожалению, у зависимых есть проблема. Кстати, у сильно верующих мозг отличается. Нашли там какую-то деталь, которая за веру отвечает. Это очень интересно, потому что психология в какой-то момент станет как медицина, лечить будут по протоколу. Угу. А не типа кто во что горазд.
0: Хорошо, тогда если мы понимаем, что у зависимого человека, который, вот мы живем вместе, да, и я вижу, допустим, что, как вот девушка сказала, усугубляется этот вопрос.
1: Я отвечу на этот вопрос. Вы должны решить, насколько вас это устраивает или не устраивает. Что вы не должны делать? Спасать, хлопать дверью, выяснять отношения, скандалить, уходить к маме, водить по врачам. Не надо. Вопрос не в нем, а в вас. Он имеет проблему. Кстати, она лечится очень успешно. Я имею в виду зависимость алкогольная.
0: Сколько там шагов?
1: Ну, есть 12 шагов, 12. Да. Есть и медикаментозное лечение и так далее. Я вам хочу сказать, что первая проблема – это признание себя алкоголиком. С этим огромные проблемы у 90% алкоголиков. Они не признают болезнь. Второе – окей, они признали болезнь, но им надо теперь лечиться. Они говорят «нет». Типа, я как это не алкоголик, а пьяница.
0: А иногда я не алкоголик, я просто люблю проводить время со своими друзьями. Я компанист.
1: Ну да, короче говоря, это его жизнь, а жить вам с ним или нет, это ваша жизнь. То есть не трогать человека руками пьющего, а решив для себя. Вы можете сказать, например, ему один раз, что «слушай, я тебя люблю, конечно, но судя по тому, что происходит, вряд ли я с тобой останусь дальше жить. Если ты хочешь меня как бы сохранить, иди и вылечись». На что он может послать ее, сказать, что сама больная, а может пойти лечиться. Но вы не должны зависеть, это называется созависимость. Это еще хуже, чем зависимость. Это супруги алкоголиков, которые абсолютно зависят от его состояния, какой он придет домой, пьяный, трезвый, что с ним делать, что со своей жизнью делать и так далее. В каком-то смысле созависимость хуже зависимости. Поэтому, чтобы не впадать вот в эту черную полосу, вы решите, насколько вам это подходит.
0: Я думаю, что здесь в завершении нашего эфира мы напомним о том, что объединение общества анонимных алкоголиков в Латвии совершенно бесплатно. Если вы считаете, что у вас или у ваших близких есть проблемы, то вы смело можете обратиться туда. Есть встречи, на которые вы можете посетить тоже совершенно бесплатно, на всех языках. И есть не только для самих алкоголиков, но вот как Михаил сказал, и для созависимых.
1: Им тоже требуется помощь.
0: В данном случае, если у вас, не дай бог, ребенок, муж или кто-то из близких, кого вы чувствуете, что бесконечно спасаете, вы должны понимать, что это тоже некоторые нюансы. И лучше прийти, поделиться и, по крайней мере, наверное, осознать,

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.